0: шафран часто подделывают. А шафран дороже, чем наркотик. Поэтому его подделывают чаще, чем другие. Есть три области, где много подделок. Это наркотики, лекарства и специи. Огромное количество подделок, поэтому всегда будьте аккуратны. Покупайте только из проверенных источников. Очень много искусственного шафрана. На вид не отличишь. Вообще не отличишь. Шафран. Кто-нибудь видел шафран? Такие тоненькие-тоненькие усечки. То есть их всего три в одном соцветии. Их три. Их нужно руками выдергивать. Руками они выдергиваются. Настоящий шафран вручную. Это не выдергивается, шафран выдергивается, выдергивается, выдергивается.
1: Шафран, который
0: ручный. Надо смотреть фирму. Какая разница, кто продает? Надо фирму смотреть. Мне надо посмотреть.
1: Ну ладно.
0: Да, я на глаз вижу, уже знаю, которая фирма хорошая. Как делают в других случаях? Или вообще делают химические, то есть просто подделка химическая. Цвет такой же дает, даже аромат такой же, мы это уже проходили. Что это такое? Но есть другой способ. Это собирается все поле комбайном и просто перемалывается. Понимаете? То есть там этого шафрана, да, 0,1 грамма. Но продается на ура. Поэтому обычно на кастрюлю молока одной ниточки хватает. А такого нужно горсть. И то еще неизвестно, пожелтеет оно или нет, будет какой-то эффект или нет. Поэтому будьте аккуратны. Со специями вообще будьте аккуратны. Нужно покупать специи хороших фирм. Главное правило такое, я вам сейчас дам. Некоторых, может быть, огорчу, но скажу правду. Чтобы быть здоровым от употребления специй, нужно покупать цельные специи. Их самостоятельно перемалывать перед употреблением. Понимаете? Почему? Потому что страны, где производят специи, очень бедные страны. А специи дорогие. Поэтому какое желание появляется? Утяжелить. Сейчас я вам скажу, есть два способа утяжелить. Первый способ – это разбавлять плохими специями. Да? То есть вы же не видите, что там мололось. Поэтому низкий сорт с специи перемалывают, какие-нибудь там пропавшие, старые. Как обычно, так же, как у нас делают там джемы там, или еще что-то. То есть иногда очень страшное производство. Да? Это один способ, но это самый добрый способ. Есть другой способ. Они насыпают молотый песок. Просто молотый песок. И поэтому очень много фирм восточных, они делают много специй, там низокотон, утяжеляют их, быстро продают и закрываются. И потом они еще могут годами вообще продаваться. Поэтому, чтобы от этого обезопаситься, покупайте цельные специи. Понимаете?
1: Такие бывают?
0: Конечно. Все специи есть в цельном варианте. Все. Молотые никто, ни один здравомыслящий, разумный человек, который хоть чуть-чуть знаком с аюрведой, никогда не употребляет. Только если он сам видел, как это при нем мололи. Понимаете? Потому что столько обмана. Если что-то перемололи, все, правды нет. А раз правды вы не видите, легко обмануть. Когда вы берете гвоздику, не молотую, вы ее берете и по бумаге проводите, и должен масляный след остаться. Значит, хорошая гвоздика, понимаете? Хорошая гвоздика. Язык должен сжечь. Вы когда положите на язык, сжечь будет. Поэтому если гвоздику жевать, то можно даже от зубной боли избавиться, вообще вылечить всю ротовую полость. Нас настолько яркие. У нас какая бывает гвоздика, можно стол поцарапать. Да? Даже если цельную покупать. Любая специя, вы ее должны знать, какая она настоящая на вид, на вкус. Вы ее берете, пробуете, смотрите, все. Это то, чем должны заниматься женщины. Потому что они это готовят. Потому что если песочком подсыпать в еду, тоже добрый подарок. Понимаете? Никогда не покупайте ничего дешевого. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Знаете, да? В еде нужно покупать самое хорошее. Это то, на что нужно тратить деньги. Покупать хорошее, действительно. Но какое хорошее? То, что полезное. Не бойтесь тратить деньги на полезное. Купите хорошую специю. Немного. Много не надо покупать. Она высыхает. Специя высыхает, портится, в конце концов плесневеет. Вы это не видите глазами, но она плесневеет. И теряет свои качества. Особенно кислые специи, манго там кислое, еще что-то, много разных кислых специй, они сразу же теряют свои качества. Покупайте мало. Мало три фалы покупают. Она окисляется, она кислая. Амалаки, харитаки, бивитаки. Знаете, что такое трифола? Знаете? Это кислые вещи. Это как сливы. Она очень кислая. И как только вы открываете упаковку, окисляться начинает. Окисляться. Харитаки, бивитаки, амалаки. Три вида. Три пода. Они как лимон. Они очень кислые. Сразу окисляться начинает. Знаете, если что-то у вас кислое, оно окисляется очень просто. И поэтому теряет свои свойства. Поэтому люди опытные, они прямо эти фрукты покупают, амалаки, харитаки, бивитаки. И дома перемалывают, смешивают, вот трифола получается своя. И только неделю хранят. Я просто сам принцип рассказываю. Саму идею, чтобы вы поняли. А уже насколько возможно, но помните вчерашнюю лекцию, я сразу сказал. Но возьмите то, что практично, то, что вам показалось правильным. Понимаете, разумно. Я саму идею пытаюсь объяснить. Понимаете? То есть, если вы видите, что это, вы можете это проверить, что это чисто, действительно свежее, хорошее, тогда это пользу принесет. А если специя уже высохла, если ей там больше 3 лет, она просто сухая, поэтому она стоит там 3 копейки в Индии, а ее тут просто взяли, перемололи и в пачке запечатали, и в магазине продают, это просто пыль. Пыль. И потом человек удивляется, вот я вот начал готовить с вашими специями, почему такая гадость получается? Нужно просто быть разумным. Ничего не надо. Все это можно не объяснять, да, это разумные вещи. Их можно вообще не говорить. Нужно развить свой разум, поэтому мы говорим о молоке. Потому что я не должен все это говорить. Я не должен все это говорить. Это все должно быть понятно с самого рождения. Так же? Это факт? Тут же нет чего-то такого особенно хитрого. Нет ничего, все очень просто. Все очень просто. А мы еще до этого не дошли. Молоко переносят все. Люди не переносят количество молока. А? Вы не переносите количество свежего молока. А когда я скажу, а глоток это очень много. Количество. Молоко это энергия. Я сейчас вам объясню, что такое энергия. Если у вас наручные часы, вы сюда будете аккумулятор от танка подключать? Нет? Не будете. Какая сюда на батареечка? Очень маленькая. Почему вы думаете, что вам нужно выпить полстакана молока? Я сейчас скажу дозу. Доза может быть пол чайной ложки. И вам хватит, чтобы развить разум. Потому что это батарейка, это не белок. Белок нас не волнует вообще. Понимаете? Он нас вообще не волнует в молоке, белок. Если нас волнует белковая ценность, молоко плохо переваривается, да. И непереносимо очень часто. Действительно, это факт. Я тоже не могу много выпить. Зачем? Ну и не надо. Зачем к часам аккумулятор подключать танковый? Кому-то пол чайной ложки будет достаточно. Каждый сам себе подбирает. Примерно до 2 стаканов. Вот это такая максимальная аккумуляторная доза. 2 стакана это уже танковый аккумулятор. Понимаете? В плане энергии это уже танковый аккумулятор. Понимаете? Мы не про питание имеем в виду. Понимаете, есть 2 подхода к молоку. Энергетический и питательный. Про белок вообще ничего говорить не буду. Будем говорить только про энергетический момент. Понимаете? Поэтому нужно подобрать к себе правильный аккумулятор. Правильную батареечку. Это сейчас все поняли? Очень простой момент. Поэтому все переносят молоко только... В случае тяжелой болезни есть полная непереносимость, но это уже исключение. Но все переносят молоко прекрасно. Просто мы не знаем норму. Даже если конфетами объестся, человек умрет. Понимаете? Чем хотите, объешьтесь. Поэтому молоко, ну как я сказал, на самой верхушке стоит питательных продуктов. Поэтому самый сложный продукт. Поэтому столько проблем возникает, если им неправильно питаться. Понимаете? Самый сложный продукт. Даже если рисом неправильно, но питаться будет за ворот кишок. А то молоко, самый сложный продукт. Представляете, самый сложный продукт. Самый сложный. Поэтому мы и изучаем сегодня этот материал. Разобрались, да, в этом? Дальше пойдем. Так, про что это я рассказывал? Ага, про специи, да. Ну, про специи я рассказал, да? Молоко без специй не переваривается, действительно. Поэтому нужно специи добавлять. Переваривание действительно затруднено, это факт. Все это знают, и даже об этом говорить не буду. Мы сейчас на саму идею разберем, как вообще забыть об этом переваривании и прекрасно пользоваться молоком. И все будет замечательно. Если силы молока недостаточно, то болезни легко переходят в хронические формы. А восполнить как-то антивоспалительные свойства молока можно, дополнить. Например, энергию Луны также несут свежие овощи. Также несут энергию Луны, поэтому тоже обладают противовоспалительными свойствами. А хатха-йога несет также в себе энергию Луны, должна успокаивать. Если это грамотная хатха-йога, то несет в себе энергию Луны, также снимает воспалительные процессы. Лечит психические заболевания, если правильно пользоваться. А все проблемы со слизистыми оболочками, если правильно употреблять, также проходят. Но Луна управляет функцией зачатия, деторождения, поэтому есть пост, специальный пост для зачатия. Если у женщины проблемы с зачатием, она может специальный пост соблюдать, когда 10 дней перед зачатием женщина питается только одним молоком. И иногда это очень хорошо помогает. На Востоке такой традиционный пост, когда на какое-то время функции могут активироваться. Вот я и говорю, так как Луна связана с молоком, поэтому если женщина на какое-то время переходит только на молоко, то этот пост очень хорошо воздействует на детородные функции. В этом случае все равно. В этом случае все равно. Но так как именно мы сейчас разбираем продукт питания. Именно вот в этом случае, как пост. Да? Если фазы брать, это немножко другое, и мы сейчас не будем на это обращаться, там другая система. Зная фазу Луны, вы можете конкретно назначать мальчика или девочку. Конкретно. Но вы должны точно знать фазы, потому что они меняются не по солнечным часам. Лунный календарь, он другой, он сбит. Там фаза Луны в определенное время наступает. Не в 12 ночи, не в 6 утра. То есть сбито, нужно точно знать. Поэтому, если человек знает это, он может планировать свою семью. В четные фазы обычно мальчики рождаются, в нечетные девочки.
1: Любое молоко или только цельное?
0: Подождите, сейчас мы подойдем. По молоку вопросы попозже, когда я все расскажу. Я думаю, что на большинство вопросов я в процессе отвечу. Все будет сейчас ясно. Что увеличивает благотворное влияние молока? Вспомним вчера, когда человек спит с 9 вечера до полуночи, действие молока увеличивается, усиливается действие молока, особенно у женщин. Это очень важно. Когда человек спит с 9 вечера до полуночи, действие молока усиливается. А жемчуг способствует, серебро, лунный камень усиливают действие молока. Для женщин очень благоприятно серебро. Очень хорошо, иногда оно помогает женщине. Хорошо. Жемчуг очень хорошо помогает женщине. Коралл хорошо помогает. А вот эта связка, коралл и жемчуг, очень полезна для женщин. В этой связке женщина может получить разрешение всех своих проблем. Так как коралл связан с кровью, воздействует на все, что связано с этой частью организма, с кровью. А Луна отвечает за циклы, за женское здоровье, за все, что связано с циклами в организме. То вот эта связка, жемчуг и коралл, может очень легко восстанавливать женское здоровье, воздействовать на любые женские проблемы. Но жемчуг и коралл должны быть хорошими, не поддельными, не китайскими. Оттуда подделка привозится. Настоящий коралл достаточно дорогой, настоящий жемчуг тоже достаточно дорогой. Жемчуг тут можно легко купить хороший. Обычно тут можно найти хороший жемчуг. Где-то в районе 3000 стоит одна нитка, если это хороший жемчуг. Как коралл дороже, он будет стоить. Если это настоящий коралл, то в районе 5-4 можно найти, если поискать. Да. Не просто так, как отступление, чтобы было интересно. Что уменьшает благотворное воздействие молока, это любые плохие отношения с женщинами, особенно с матерью, аннулируют действие молока. Поэтому очень часто оно не переваривается. Одно из основных причин – плохие отношения с женщинами, ругань между женщинами, сплетни. Поэтому молоко плохо переваривается или вообще пропадает у женщин. Много бывает проблем с этим. И употребление мяса коровы и быка аннулирует действие молока. Так как это некоторая такая неблагодарность за те плюсы, ну, которые нам дает молоко, когда мы потом съедаем производителя молока, источник этого молока, то это некоторая логическая неувязка в сознании. Логическая неувязка. Итак, подойдем теперь к самому практичному. Как же его правильно все-таки употреблять? Да? Итак, молоко применимо к употреблению и способно перевариваться, так как оно связано с Луной, только в темное время суток. Каким-то ученым вообще приходило это в голову, это проверять? Все же днем работают? Поэтому в ночное время это лунный продукт, ночью переваривается молоко. Кому-то вообще это в голову приходило? Очень просто все. Лунный продукт. Есть солнечные продукты, специи, их надо днем есть. Специи – это солнечный продукт. А есть молоко, это лунный продукт, его ночью употребляют. Или поздно вечером, или рано утром. Знаете, как просто все. Это очень просто. Действительно, днем он только мешает пищеварению, это факт. Потому что не в то время употребляется. Не в то время. Вот это вот днем 2 литра молока с батоном. Это вкусно. Но все ли вкусно, полезно? Видите как? Мало ли что вкусно, много всего вкусного. Но все ли оно полезно? Вот в чем вопрос. Поэтому вкусно, это сейчас кто сказал?
1: Все.
0: Неважно кто. Кто это в уме сказал? Вспомните, мы сейчас разбирали это вначале. Кто это сказал в уме? Ум это сказал в уме. Вкусно. А разум что должен сказать? Не вовремя.
1: Не вовремя.
0: Не вовремя. Понимаете? В этом разница. Потому что мало ли что вкусно. Мало ли что вкусно. Много чего вкусного. Но все ли оно полезно? Понимаете? Все ли оно полезно? Дальше. Поэтому что происходит? Необходимо вечером выпить горячее молоко. В нужном количестве, да, мы с этим уже разобрались? Горячее. В нужном количестве. Молоку нужно солнце добавить, потому что оно холодное, поэтому действительно трудно переваривается. Солнце нужно добавить, горячим его сделать, понимаете? Плюс специи добавить солнечные, да, чтобы оно переварилось. И тогда оно действительно попадает в нужном количестве. И смотрите, плохо переваривается, да? Вам какая нужна батарейка? Ну, которая один день работает или которая месяц? Которая месяц. Поэтому в этом случае очень хорошо, что оно плохо переваривается. Потому что оно долго отдает нам все свои функции. Понимаете? Его мало, и это поэтому не вредит на все пищеварительные функции. Но так как оно долго переваривается, оно долго действует. Это батарейка, которая всю ночь действует. Понимаете? Поэтому оно специально такое. Просто никто не знает. Оно специально так устроено, чтобы долго пить. И поэтому оно ждет, пока тело отключится, тело успокаивается, отключается. Поэтому в Англии его как снотворное используют, молоко перед сном. Ух, и все, и спит человек очень здорово. И подключается к разуму, и всю ночь воздействует на функцию разума, развивает его. Да? Начинает работать. Функции начинают работать. Воздействие настолько благотворно, что если это делать правильно, сразу пропадают плохие сны, беспокойство, раздражительность, просыпаются счастье, энтузиазм, естественно. Гармония восстанавливается, спокойствие, молоко дает спокойствие, гармонию, разум. Сразу проходят болезни тонкого плана, на тонком плане болезнь начинает проходить. Лучшее время для употребления молока это с 7 до 8 вечера. С 7 до 8 вечера, и после этого нельзя ничего больше есть. Молоко должно последним войти. Это главное правило. Нужно последним войти. Если после этого что-то съесть, все. Все, оно перестанет быть батарейкой, будет просто белком. Последним.

немножко увеличиваться. Поэтому если ваша доза чайная ложка, то через год может стать две. Но мы же мыслим литрами. Не надо мыслить литрами. Обычному человеку где-то чуть меньше стакана – это нормальная доза, если все нормально. Чуть меньше стакана, вот две трети любой человек обычно спокойно переварит. Горячего, со специями, молока. В нужное время. Последним. Но не после огурцов, конечно. Последним. Где-то через полчаса после еды. Спокойненько. Очень просто. Если вы утром встали и все-таки чувствуете нервозность, можно еще выпить, ну, немножечко. Молочка чуть-чуть, чтобы восстановить спокойствие. Так как не допили молока, можно еще выпить чуть-чуть. Молоко необходимо употреблять горячим, буквально насколько вы терпите. Это важное правило. Насколько вы терпите. Не обжигаться, конечно. До кипения доводится 3 раза быстро. 1, 2, 3. Понятно. Даже женщины это понимают, что такое. Очень просто. 1, 2, 3. И обязательно добавляются специи. Что можно добавить? Специи у всех, конечно, индивидуальны. Каждому свои специи полезны. Но что можно? Фенхель можно, кардамон, корица. Да, легко. Но шафран лучше утром добавлять. Потому что я очень яркая специя, может спокойствие забирать. Множество. Вы можете вообще экспериментировать как угодно. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы. Вот. Вы уже должны себе подобрать тот вариант, который вам лучше всего будет действовать на ваш. Какие-то успокаивающие специи. И насчет подслащения должно быть сладким обязательно. Но тут есть такие тонкости. Сахар хуже, конечно. Так как наш сахар странный достаточно, вот наш сахар, он фактически не вегетарианский. Потому что очень много сахара, оно прогоняется через фильтры, которые делаются из костей животных. Поэтому он фактически считается не вегетарианским. Очень много такого сахара у нас. Ну, а очистка которого очень грязная очистка. У нас, к сожалению, пропал тростниковый сахар, которого раньше было завались. Вообще Куба нам его заваливала, был очень дешевый, очень хороший сахар тростниковый. Сейчас он страшные деньги стоит. Есть у вас, продается тростниковый сахар? В супермаркете так должен быть. Тростниковый сахар сейчас рублей где-то 60-70 стоит. Тростниковый сахар очень хороший, на самом деле. Очень чистенький, хороший сахар. Если этого нет, тогда мед. Но с медом есть одна хитрость. Мед нельзя кипятить. Поэтому если вы мед в молоко добавляете, после нагревания нужно делать, когда оно чуть-чуть остыло. И мед должен быть свой. Потому что мед, который в магазине продается, почти весь термической обработке подвергается. Он в яд превращается. Понимаете? Это одна из ловушек нашего питания. Очень просто. Поэтому мед, вы должны знать, откуда его берете. Вообще все разумные люди так и делают. Они знают пасеку, пасечника, один раз в год приезжают, берут себе бадью 36 литров, да, и хватает так вот. Мед, причем, чем дольше стоит, тем лучше становится. Да? Так же, как и топленое масло. Чем больше стоит, тем лучше. Примерно через 10 лет оно способно вылечить все болезни. Любые болезни лечат вообще. Поэтому в Индии мед и топленое масло из поколения в поколение передают. Ну, запечатывают, ставят вниз, в подвал. Из поколения в поколение. Когда кто-то заболевает, ему 10-летний мед достают или 10-летнее масло. Чайную ложечку в рис, он вылечивается. Настолько сильный продукт становится. Ничего делать вообще не надо. Просто взять и поставить. Взять и поставить. Но это отдельная уже тема. Там, где света нет, где прохладненько. Если правильно приготовлен продукт, не, в холодильник это слишком холодно будет. Да, обычно в подпол ставят. То есть это и не холодно, и не жарко, а как раз вот среднее, без солнца. Да, такая, чуть меньше комнатная, такая, нормально, в общем. Держится и хранятся десятилетиями, если правильно приготовлен продукт, и накапливается энергия. Есть много таких продуктов. Сейчас, подождите. Каждый это в свою жизнь сам должен себе принести. Мы все разные, у всех своя жизнь, свои условия. Поэтому каждый сам себе это приносит. Я даю средний вариант. Средний вариант, а вы уже как хотите сделайте. Саму идею поймите, да? Все очень просто. Нужно пить маленькими глотками, очень горячим. Насколько выдерживает рот, но не обжигаться.

0: оно будет воздействовать на сознание. Воздействовать. Если оно остывает, все, просто потом в мочу перерабатывается и все. Понимаете? Поэтому нужно горячим действительно. Переваривание молока напрямую зависит от нашего психического состояния. Гнев, злость, зависть, стремление причинить зло людям. В этом состоянии не переварится молоко. Поэтому помните, мы вчера говорили, да? То есть сначала нужно с собой психическую работу провести, простить людей, да, попросить у них прощения, в себе разобраться. Только потом пить молоко. Нельзя пить молоко и думать, всех поубиваю. Конечно, оно не переварится. Не переварится, нет. Молоко – это продукт спокойствия, счастья, доброты. Поэтому пить нужно в спокойном состоянии. Да? Что еще важно? Сухое молоко не теряет свою биологическую силу. И поэтому, если нет такого, можно употреблять. Или сгущенное, например. Да? Закон такой, пока оно не скисло, не свернулось, оно несет в себе силу разума. Как только скисло, все, чистый белок остается, уже несет в себе энергетическую, это, ну, просто пищеварительную ценность, белковую ценность. Понимаете? Пока не скисло, можно из него извлечь силу для развития разума. Пока не скисло. Пока не скисло. Естественно, оно будет разное по качеству, на вкус, на цвет, но батарейка будет, да, китайская батарейка. Понимаете? Но действует все равно. Все равно действует. Понимаете? Батареечка все равно. Меньше, хуже пахнет, но действует. Он действует. Кстати, при сгущенном молоке, также напугаю на всякий случай, молоко несовместимо с растительным маслом. Поэтому сейчас делают сгущенку на растительном масле. Почитайте состав, это ужас. Не покупайте такую сгущенку, это очень вредно. Почитайте, какой ее состав. Сейчас начали делать. Вы просто не задумывались. Оно несовместимо с растительным маслом, ужасно.
1: Как же
0: это
1: будет? А? Как же
0: сертификация? А никто не знает, что оно несовместимо. Мы же аюрведу изучаем. В России нет этих знаний. В России нет диетологии как науки. У нас есть только врачебная диетология, там три стола, там еще немножечко там, понимаете. Диетологии индивидуальной у нас нет. У нас есть врачебная или еще какая-то. Но чтобы каждому нужно подобрать диету индивидуальную, такой науки у нас нет. Но то, что мы сейчас изучаем, это вот основы. Это даже не диетология. Это основы. Да, это просто культура. А диетология, это когда вы подходите там к Михаилу Альбертовичу, к уже врачу, и говорите, у меня такая-то доша, такие-то болезни, подберите мне продукты. И он вам подбирает уже незадорого все это, понимаете? Вот где диетология. А я просто культуру даю. То есть как это вообще простой средний человек должен делать, чтобы жизнь прошла счастливо и долго? Сама идея. Понимаете? Очень просто все происходит. Для улучшения перевариваемости и насыщения молока праной, жизненной энергии, его нужно попереливать некоторое время. Как раз оно остынет. Так же с водой делается. Переливается. Это насыщение праной, жизненной энергии. Очень простой фокус. Оно становится легче, легко переваривается. Пух-пух, и все переваривается. Так все просто. Простой эффект. Ну, пока она чуть-чуть не остынет, не переохладите. А молоко, вскипяченное во второй раз, считается нехорошим. Поэтому, если у вас осталось какое-то вчерашнее молоко, вам его нужно с ним что-то сделать, то не доводите до кипения, просто нагрейте. Ну, не доводите до кипения. То же правило и к рису относится. Рис нельзя второй раз сильно обжаривать или нагревать. Лучше съесть холодным. Знаете, чем нагревать. Вообще, ну, как мы говорили, лучше есть сразу все. Но если вы хотите разогревать, тогда знайте, какие продукты нельзя или подвергать термической обработке, или вторично подвергать термической обработке. Все это мама должна объяснить девочке годам к 5 примерно, да? Когда она с ней на кухне находится, и мама ей это все рассказывает. Так же? Да, то есть, а? Вообще, какая разница, при чем тут Индия? Индия тут вообще, ну, ни при чем. Это просто здравый смысл знать это. Это знание никакое не индийское, к Индии не имеет никакого отношения. Индия — это просто библиотека, где это сохранилось. Разве книга Льва Толстого имеет отношение к вашей центральной библиотеке? Объясните мне. Не имеет, просто она там сохранилась. Поэтому мы туда ходим, в эту библиотеку. Поэтому я в Индию езжу. Но мы туда ездим не как в страну. Мы просто как в библиотеку, понимаете? Там может быть пьяная библиотека, в этой библиотеке. Но книга все равно Льва Толстого. Понимаете? И в библиотеке могут быть пьяницы, которые эти книги пропивают. Но все-таки они там есть. И поэтому мы туда ходим радостно. И человек говорит, я хожу в библиотеку, в научную, да? Ну хотя там может быть все вообще пьяницы. Почему нет? Поэтому люди гордятся, что съездили в Индию. Но не в Индию нужно ездить, это запомните. Нельзя ехать в Индию как в страну. Нужно ехать в Индию как в библиотеку. Только с этим ума настроением можно. Вы разумные люди. Разумный человек — это тот, кто может слушать и разумным. Если вы можете хотя бы полчаса это слушать, вы разумные люди. Поверьте мне, миллионы людей не могут даже 10 минут это слушать. У меня есть опыт. Понимаете? Просто попробуйте это другим начать объяснять. Просто попробуйте хотя бы что-то рассказать. Вы столько всего услышите в свой адрес. Да? Столько всего услышите. У вас есть опыт, да? Так как вы распространяете юридические препараты, это не русское, зачем вы говорите? Все. У меня дед пиво пить будет, и все. И все, столько всего вам расскажут, столько логики приведут русской. Но мы разумные люди, мы можем слушать разумно, это хорошо. Это яркий признак, что разум проявлен. Человеческая жизнь — это способность проявить разум. Услышать что-то разумное — это принять. Не как индийское, не как русское. Все это глупости. Почему мы ездим на японских машинах, если мы русские? Потому что хорошие машины, факт. Факт. Почему мы носим английские джинсы? Ну хорошо, сшили. Буржуи. Хорошо, сшили. Понимаете? Но почему нам не принять принципы разума, которые пришли с Востока? Почему? Это принцип разума — из грязи достать золото называется. Понимаете? Это принцип разума. Везде много грязи. В Англии много грязи, в Японии много грязи. Везде много грязи. Но оттуда мы взяли машины, оттуда взяли джинсы, из Франции взяли косметику. Понимаете? Я компьютер не в Индии покупал, упаси Бог. Понимаете? У меня японский компьютер. Понимаете? А ботинки германские. Это разумно вообще? Разумно все. А философия у меня восточная. Потому что я считаю, что это мне выгодно, как разумному человеку, этим пользоваться. Я считаю, что философия Ницше мне не подходит. Я считаю, что мне подходит другая философия. Вот то, что мы изучаем, это философия Рупы Госвами, запомните. Есть такой философ восточный — Рупа Госвами. Это признанный восточный философ — Рупа Госвами. Это были два брата — Рупа Госвами и Санатана Госвами. И вот то, что мы изучаем, это их идеи, это их постулаты, это сливки того, что они взяли из всей восточной философии. Рупа Госвами и Санатана Госвами. Это философия разума, здравого смысла. И это должно быть очень близко. Если вы люди разумные, вы это чувствуете. Да это же все понятно, да это я и так все понятно. Да это я всегда знал, да я всегда так и думал. Потому что это философия разума. Это не индийская философия, не восточная. Это философия нашего разума. Нашего разума. Где-то 500 лет назад. 400 лет назад. Они просто все это свели воедино. Дали эту идею. Я изучаю их труды. Это востоковедение, это серьезная вещь. Нужно изучать. Я просто пытаюсь их сами идеи принести, они очень простые. Очень простые идеи. Очень простые идеи, да? Видите, как время уже много. Какие есть вопросы по этой теме? Пожалуйста, позадавайте мне вопросы. Вот и все, что нужно знать, чтобы его правильно употреблять. Это такие простые правила. Но вы видите, что именно в этом и ошибка происходит. Пожалуйста, вопросы мне задают.
1: Имбирь тоже хорошо, реально.
0: Имбирь?
1: Молоко.
0: А вы про какой имбирь говорите?
1: Свежий.
0: Да.
1: На корень имбиря.
0: Лучше из корня имбиря делать чай. Чай. Это считается идеальный очистительный напиток из корня имбиря. Также имбирь хорошо перед едой тонкий ломтик отрезать, посыпать солью, перцем и съесть, разжевать. Тоже очень полезно. Имбирь очень хорошее очищающее средство, и им нужно пользоваться, потому что во многих местах России его нет. Живого имбиря нет в большинстве городов России. Так как тут его нам привозят все-таки более-менее.
1: Да, китайский.
0: Да, он китайский, но он есть, это большая редкость. Все пользуются сушеным имбирем, это уже хуже в 100 раз. Поэтому пользуйтесь цельным имбирем, чай заваривайте, кушайте перед едой. Делайте овощи на основе имбирной кашицы. Вы берете свежий имбирь, обжариваете его в масле. Такая кашица она получается. И потом свои овощи туда добавляете. Получается очень вкусно. Такой остренький вкус придает. Очень полезно. Очень полезно. Все переварится, что хотите. Очень полезно. Да, имбирь обжаривается в масле, со специями. Потом овощи обжариваются.
1: Угу.
0: Да.
1: Да,
0: только молоко, да. Ну, но естественно, оно уже употребляется как продукт питания. Да.
2: То есть,
0: эта система не остается, вот, которую я сейчас рассказал. А еще, так как нужно же еще и питаться, не умереть же нужно к этому моменту. И тоже лучше горячим, как еще рассказал. То есть помнить все для переваривания. Помнить все для переваривания. Можно, если сложно, добавить кисломолочный продукт, но тогда в разное время их нужно употреблять. Вместе не надо молоко и ряженку.
3: Кисломолочные продукты.
0: Ага.
3: К ним относятся творог, сыр,
1: сметана.
0: Но это зависит от региона, да. Все зависит от того, какой это продукт и чем они... В общем-то, с квашами, да, то есть какие виды там, культура какая там присутствует. Поэтому йогурт это не просто йогурт, это культура определенная. И иногда у нас йогурт делают химией. Это не йогурт, там вообще нет никаких йогуртовых культур. И вообще большинство того, что подвергается на заморозке, да, и того, что сейчас мы покупаем, оно уже имеет мертвую структуру. То есть там нет живых этих культур. Йогуртов или каких-то брожений. Поэтому обычно на Востоке эту культуру также выращивают, то есть дома сами сквашивают. Эту культуру ей обмениваются хорошей культурой и сами делают. Обычно это очень просто делается. С вечера молоко кипятится, да, и туда добавляется там четверть или треть стакана культуры. И получается опять эта культура. На утро полстакана отделяют, эту культуру съедают, очень все вкусно, здорово. Вечером опять кипятят молоко, чтобы убить другую культуру, да? Эту чисто добавляют, но где-то за полгода культура вырождается. Все равно вырождается. И поэтому ее меняют, то есть идет такой обмен между людьми, эта культура, чистая культура. Настоящий йогурт, это вообще, вы стакан откусите, когда будете пить настоящий йогурт из живой культуры. Это очень вкусные вещи, абсолютно другие, очень вкусные. Поэтому это идея домашнего хозяйства. Видите? Это идея домашнего хозяйства, кто-то должен этим заниматься в семье. Это нельзя просто покупать от незнакомых людей, это не так все просто. Что там, кто там, никто не знает. Ну что надпись? Что еще по употреблению, может быть, по принципам? Это уже не ко мне. Это уже к диетологам. Да. Я сами принципы расскажу, общие идеи. Я рассказываю то, что связано со здравым смыслом. Я рассказываю то, что вы можете потом переложить на все, что вы встретите. Понимаете? Потому что есть принципы, а есть их применение в жизни. И моя идея, как можно больше принципов рассказать. Чтобы вы потом, пользуясь разумом, это могли вообще везде применить. Это будет потом очень просто. Очень просто потом будет это сделать. Ага. 32 минуты. Все вопросы иссякли, да, почему-то? Куда-то делись, да. Ага.
1: Скажите, пожалуйста, значит, кисломолочные продукты, если правильно понимаю, это защитить от белка?
0: Нет. Они имеют белковое воздействие, то есть воздействие именно на разум пропадает, но появляется воздействие на другие органы. И, в общем-то, разные кисломолочные продукты охватывают разные внутренние органы человека. И поэтому на это нужно посвятить еще одну лекцию. Но, я не знаю, мы, наверное, не успеем это сделать в этот раз. Поэтому можно это будет оставить на потом, так как это именно продукт питания больше. В основном на гормональном фоне сказывается. А так как сказывается на гормональном фоне, поэтому и можно регулировать очень многие процессы в своём организме. Поэтому кисломолочными продуктами можно очень много отрегулировать, если знать также, как употреблять, в каком количестве. То есть в основном нужно будет разобраться в сырах, в культурах брожения, во времени приёма. То есть это уже дневные продукты, их уже днём надо принимать. Как их правильно комбинировать? То есть это уже другая тема. Поэтому мы её оставим на другой раз.
1: А скажите, пожалуйста, в своих есть лекции, там это уделяется?
0: Да, есть там такая лекция. Есть лекция про кисломолочные продукты, есть, конечно. Всё, что я рассказываю, я сейчас тут коротко рассказываю. Потому что, например, на семинар по аюрведе он не может состоять из двух лекций. Я сейчас должен две лекции про аюрведу прочитать и две про конфликтологию. Поэтому я пытаюсь до вас самое важное донести. То есть самые важные идеи, то, что действительно даст глобальный эффект. Например, в Хабаровске я читал на семинар по аюрведе из 60 лекций. Понимаете? То есть это большие вещи. И мы должны от лектора услышать идею, мы должны заразиться идеей. Идеей. А уже тонкости можно потом вычитать, поэтому видите, много книг, дисков, все это можно вычитать тонкости. Главное идею, принцип понять. И уже с помощью этого принципа потом будет все ясно. То есть принцип — это как набить полочки для библиотеки. Я сейчас просто полочки в вашем сознании пытаюсь набить. А потом уже информацию вы по этим полочкам сами расставите. Главное полочки набить. Систему понять. Система. В чем система здорового питания, здоровой жизни, в чем эта идея. Тогда потом уже все эти книжечки легко расставятся везде. Вся информация, потом вы ее сами сможете расставить. У нас не информативное образование, есть два типа образования: информативное и трансформативное. Информативное — это современная система, когда человеку в память вбивают цифры, ребенку в школе. Ты должен все это запоминать, ребенок слушает, пытается все это запомнить. Поэтому что оценивается у ребенка потом? Разум или память? Способность запоминать оценивается. А как вы думаете, способность запоминать? Эта функция вообще сильно меняется, ну, в процессе жизни или нет? Ну, вообще практически не меняется. Фактически вообще не меняется. Вы это заметили. Поэтому можно ли способность запоминать? Так вот, если мы оцениваем, ну, ребенка по способностям запоминать, это национализм в чистом виде, фактически фашизм. Потому что мы оцениваем его врожденные способности. Это убивает все желание учиться вообще. Понимаете? Потому что оценивается, если ты не русский, все, мы тебе сразу тройку ставим. Ну вот я не помню, вот моя функция памяти не очень сильно развита, но я не могу запомнить там длинный номер телефона, если он там какой-то сотовый. Мне нужно его обязательно записать. Ну не могу его запомнить, извините. Все могут запомнить длинный номер сейчас сотового на телефона.
3: Я вообще.
0: Вот, понимаете? Трудно запомнить. Ну и что теперь со мной делать? Одни двойки мне ставить или что? Поэтому очень много обиженных людей, убитых детей вот этой системой образования. Но когда оценивается цвет волос, я тебе буду ставить тройку, потому что у тебя цвет волос белый, а не черный. Поэтому есть другая система, трансформативная система. Что такое трансформативная система? Когда оценивается понимание. Все цифры могут лежать, но он должен объяснить, что с этим делать, как это все связано, какова идея. Понимаете? Что плохого в шпаргалке? Возьми ты шпаргалку, но ты объясни это все. Объясни, с этими цифрами и фактами разум должен оцениваться, то есть способность делать выводы. А цифры сам учитель должен ему напомнить, он сам их не помнит. Понимаете? Кто все помнит? Да никто ничего не помнит.
3: Зачем?
0: Да, и зачем? Когда можно справочники открыть и посмотреть. Зачем это все помнить? Незачем. Справочники уже изданы, зачем их заучивать? Нужно понимать идею саму, где какую формулу применить. Если разум развит, любой человек, прочитав на задачу, может определить, в каком разделе найти формулу для ее решения. По аналогии, почему нет? Это же можно? Разумно? Даже вообще ничего не понимая в математике. Можно это определить? Можно. Я это смог сделать, почему нет? Можно, если разум хотя бы чуть развит. Поэтому разум нужно развивать, а не память. Разум нужно развивать у детей, а не память. И оценивать нужно не что он запомнил, а что он понял. Может он это объяснит, какой это вывод в этом всем. Какой вывод вообще от этого всего? Какой вывод? Не что ты запомнил, а что ты понял. Что ты запомнил? Поэтому есть две системы образования. И разумные преподаватели знают эти две системы образования. Знают две системы образования. Мы сидели в академгородке, в университете, и передо мной целый зал сидел преподаватель. Все были согласны с этим. Я думаю, что вы тоже все с этим согласны. Это простые вещи. Это простые вещи, но все наши дети учатся по информативной системе образования. Поэтому все так несчастны. И все страшно радуются, когда выходят из школы. Да? Наконец-то! Если человек уходит с работы со страшной радостью, это значит, это не его работа. Если человек из семьи на работу убегает со страшной радостью, это не его семья. Или он домой не торопится после работы, знаете? Если человек из школы так выходит со страшной радостью, что слава тебе, Господи, значит, это не та система образования. Очень просто все. Если из армии люди 100 дней до приказа считают, понимаете, зачеркивают дни. Может, у нас в армию их брать не надо было вообще такого человека. Понимаете? Это ж так просто. Так просто. Это такие простые вещи. Да? Это то, что нужно детям объяснять. У тебя нужно эти функции развивать. Это уже у них должно быть к какому возрасту? Вот все это, вот то, что мы сейчас объясняем. К какому возрасту они все это должны понять? Ну, к семье все это будет рановато понять. Как? К моменту создания семьи. Потому что что мы будем передавать детям? Или функцию разума, или функцию глупости. Если мы их вырастим глупыми, то зачем их вообще рожать? Понимаете? Нужно им функцию разума передавать. Функцию разума. Чтобы функцию разума передавать, оно самого должно быть развито. Поэтому к созданию семьи человек должен вообще все принципы эти понять. Какие простые вещи хотя бы вот эти понять. Как что устроено, как мыслить разумно. Это принципы здравого смысла называются. Есть такой даже цитат, нити шастра. Это сборник формул здравого смысла. Сборник формул здравого смысла. Нити шастра. Вот то, что я сейчас рассказываю из этого трактата в большинстве своем. Нити шастра. Это то, что нужно изучать. Это то, что должно изучаться, здравый смысл. Почему мы преподаем все, что угодно, кроме здравого смысла в школе? Почему нет такого предмета, здравый смысл? Это надо вообще кому-то? Надо. Надо, здравый смысл. Почему мы тонкие науки преподаем, химию, физику, все что угодно? Но науку общую, здравый смысл, не преподается наука. И мы сейчас вынуждены уже в таком возрасте все, ну, сидеть и говорить о детских вещах. Да? Вы заметили? Но если мы это сейчас сами не поймем, то мы не сможем это передать. Потому что мы, к сожалению, уже поколение, которое пропустило процесс воспитания своего. Но мы можем дать его другим. Можем дать его другим. Эти идеи даны, они естественны. Естественны, простые. Это не придуманное что-то. Это то, что естественно, здравый смысл. Это может понять любой, каждый ребенок это может понять. Каждый ребенок это может понять. Любой ребенок, фактически в любом возрасте, он может это понять, если ему это правильно объяснить. Правильно объяснить. Как это правильно объяснить, другой вопрос. Поэтому есть специальные сказки для детей на основе животных. На основе людей это не нужно детям объяснять. Им нужно на основе животных объяснять. Не на основе Тома и Джерри, которые издеваются над другом. А есть специальные истории. Есть специальные ведические истории, целые трактаты истории, которые все построены на том, чтобы на поведении животных показать ребенку действие здравого смысла. Понимаете? Действие здравого смысла. Запишите себе, например, Хита-Падеш. Такой трактат. Хита-Падеш. Хита-Падеш. Панча-Тантра. Хита-Падеш, Панча-Тантра. Это истории о животных. Именно чтобы разум развивать у детей. Хита-Падеш и Панча-Тантра. Да. Я родился в Хабаровске, где я сейчас живу непонятно. Но в Хабаровске я 2 месяца где-то была. Я житель мира сейчас, наверное, не знаю. Завтра мы начнем конфликтологию. Потому что мы уже про питание разобрались, это конфликт с пищей. Это первый вид конфликта. Есть второй вид конфликта. это конфликт с людьми. И там тоже есть простые правила, которые нужно знать. Потому что две вещи нас могут убить. Это конфликт с пищей и конфликт с людьми, да? Вот это две главные вещи. Есть еще третий конфликт. Как вы думаете, с кем? Выше.
2: С Богом.
0: Во. Есть конфликт с Богом. Конфликт с духовными ценностями. Конфликт с духовными ценностями. Это фактически три вида конфликта. Их нужно решить. Первый конфликт с животными и растениями, овощами. Первый вид конфликта. Уметь с ними дружить. Потом второй вид конфликта — это с людьми. Третий вид конфликта — с Богом. Вот три вида конфликта решаются. Один мы уже прошли коротко. Завтра, послезавтра с людьми разберемся. А с Богом вы потихоньку сами разбираетесь. Я кое-что про это расскажу. Но пока вы сами разбираетесь, потом в следующий раз я что-нибудь про Бога еще расскажу. Сама идея. Понимаете? Потому что с Богом разбираться надо, когда мы разобрались со животными и с людьми. Мы не можем разбираться с Богом, пока мы с родными договориться не можем в собственной семье. Понимаете? Нужно последовательными быть. А то человек очень много говорит о Боге, а тут у него столько всего проблем.
2: Особенно когда вы...
0: Да, особенно когда конфликт с водкой начинается. Поэтому мы все эти три уровня постараемся пройти, во всяком случае два точно постараемся пройти. Большое вам спасибо.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

опять же, иначе, или это некий альтернативный способ, сосредоточенность на особом объекте чувств, что также становится причиной стабильности ума. И тут есть некая попытка воспроизвести структуру санскрита. Сутры – это афоризмы, и они часто закодированы, нам пропущены какие-то слова ненужные. Вот. О чем идет речь? Это очень интересная вещь. Йоги, которые занимаются практикой серьезно, в какой-то момент открывают в себе сверхчувственное восприятие. Причем Патанджали, а комментаторы йога-сутр говорят, что за 2-3 дня человек может сверхчувственное восприятие в себе раскрыть в результате сосредоточения. И при этом они начинают ощущать неземные запахи, звуки, вкусы, цвета, касания. Разумеется, есть соблазн обмануть себя и вообразить что-то. Об этом сейчас не идет речь. Мы говорили, что это одно из препятствий на пути йоги. Речь идет о реальном опыте. Восприятие каких-то звуков, которые не из этого мира, вкусов или запахов, или цветов. Например, комментаторы, в частности Вьясадев, объясняют эту сутру, говорят, что если человек сосредотачивается на кончике носа, научился сосредотачиваться, за 2-3 дня он может ощутить запах, неземной запах. И что это дает, почему Патанджали Муни говорит здесь, что это поможет человеку очень легко сосредоточить свой ум, потому что это устраняет сомнения. Человек получает опыт не из этого мира, что ли, и ему становится внутри очень спокойно. Обычно не принято рассказывать о каких-то своих опытах, и я не буду это делать, но я могу вам сказать, что когда какой-то такой опыт пришел в некий момент моей практики духовной, это очень сильно помогло мне, и, в общем, память об этом опыте, пусть даже мимолетным, она позволяет человеку очень четко сосредоточить свой ум на практике, потому что человек понимает, что речь идет действительно о чем-то очень глубоком. Когда он отдает себе отчет в том, что это не есть некая галлюцинация, потому что опыт или переживание настолько яркое, настолько глубокое, что, находясь в здравом уме и в ясной памяти, он, тем не менее, получает этот сверхчувственный опыт, он может очень легко сосредоточиться. Вот это может произойти быстро. Иногда, более того, иногда у людей серьезных это происходит быстро. В начале. Потом, правда, этот опыт уходит, и начинается рутина. Но, тем не менее, даже небольшой опыт такой, он позволяет человеку помогает человеку сильно сосредоточиться.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадыши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятно

вероятный вариант – это сухое голодание в дни Экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни Экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, Экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в Экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение Экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение Экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как Экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в Экадыши. Такова великая сила Экадыши.

0: Шаяны Экадаши. Или Дева Шаяни, или Падма Экадаши описан в Пхавишьоттара Пуране в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Однажды Махарадж Юдхиштхира, обратившись к Кришне, сказал:
1: «О Кешава, как зовется тот Экадаши, что приходится на период нарастающей луны в месяце июня-июля? Какому божеству поклоняются в этот священный день и каковы правила соблюдения этого Экадаши? Пожалуйста, расскажи мне об этом подробно».
0: Господь Кришна отвечал:
2: «О, владыка мира, этот вопрос Нарада Муни однажды задал Господу Брахме. Теперь, пожалуйста, услышь чудесную историю, которую Господь Брахма рассказал Нараду Муни».
0: Однажды красноречивый оратор и лучший из мудрецов Нарада Муни, обратившись к Господу Брахме, сказал:
3: «О, отец, как зовется тот Экадаши, который приходится на период нарастающей луны в месяце июня-июля? Пожалуйста, расскажи мне, как я должен соблюдать этот Экадаши, дабы удовлетворить Верховного Господа Вишну».
0: Господь Брахма отвечал:
1: «В этом материальном мире нет обета столь же священного, как обет Экадаши. Крайне важно соблюдать обет Экадаши, чтобы избавиться от следствий грехов. Человек, не соблюдающий в этом мире Экадаши, неизбежно отправится в ад».
0: Экадаши, который выпадает на период нарастающей луны в месяцы июня и июля, зовется Девашьяни или Падма Экадаши. С тем, чтобы удовлетворить Верховного Господа Хришикешу, следует соблюдать этот Экадаши. В Пуране говорится, что некогда жил святой император по имени Мандата, который правил целым миром. Он родился в династии Бога Солнца. Власть царя была велика, он всегда стоял на стороне истины. В царстве этого благочестивого царя не было голода, засухи и каких-либо болезней. Все его подданные жили счастливо, не испытывая тревог и процветая во всех отношениях. В сокровищнице царя не было богатства, нажитого неправедными путями. По прошествии многих лет подобной счастливой жизни в царстве на протяжении 3 лет подряд не выпадали дожди. Начался голод, и люди страдали. По причине отсутствия продуктов, совершение различных жертвоприношений и изучение вед прекратилось. Тогда все подданные обратились к царю:
1: «О царь, пожалуйста, внемли нашим речам. Писания называют воду Нара. Верховный Господь обитает в Аяне. Поэтому Верховного Господа зовут Нараяной. Верховный Господь Вишну становится облаками. Он единственная причина дождей. Благодаря дождям на свет появляются продукты. От дождей зависят живые существа. Сейчас из-за отсутствия зерен твои подданные страдают и умирают. О лучший из царей, пожалуйста, найди средства избавить нас от страданий и восстанови мир и процветание».
0: Царь отвечал:
1: «Все, что вы сказали, истинно. Зерна считаются брахманом. Весь мир и все живые существа зависят от зерен. В Пуранах и других писаниях ясно утверждается, что из-за грехов, совершенных царем, он и его подданные страдают. Хотя мне сложно судить о моих собственных изъянах, тем не менее я сделаю все возможное, чтобы помочь моим подданным».
0: Сказав это, царь Мандата собрал армию и, предложив поклоны Брахме, вошел в лес. В лесу он регулярно посещал ашрамы великих мудрецов и аскетов. Однажды, блуждая в лесу, по воле провидения царь встретил великого мудреца Ангиру, сына Брахмы. Мудрец Ангиры был лучезарен, словно Брахма. Все 4 стороны освещались его сиянием. Как только царь увидел его, он немедленно слез с паланкина и предложил стопам мудреца почтительные поклоны. Затем царь со сложенными ладонями вознес молитвы. Мудрец ответил любезными речами и благословил царя. После этого мудрец осведомился у царя о причине его визита и состоянии дел в его царстве. Царь ответил:
1: «О, владыка, Я управлял моим царством в соответствии с религиозными принципами. Несмотря на это, на протяжении последних 3 лет в моем царстве не было дождей. В результате мои подданные страдают. Я так и не сумел установить причину этих страданий. Сегодня я пришел к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, расскажи мне о том, как мои подданные могут жить умиротворенно и так достичь высшего блага.
0: Мудрец Ангира ответил:
3: «О царь, современная эпоха, Сатья-юга, лучшая из всех юг. В эту югу люди поклоняются Верховному Брахману. В эту югу они живут в соответствии с религиозными принципами. В эту югу никто, за исключением брахминов, не должен совершать аскезы. Несмотря на это ограничение, некий шудра, обитатель твоего царства, совершает аскезу. В результате этого неподобающего поведения ты сталкиваешься с последствиями в форме засухи. Поэтому ты должен постараться убить его. Если он будет казнен, то в твое царство вернутся мир и процветание».
0: Царь отвечал:
1: «О великий мудрец! Для меня немыслимо убить невинного человека, совершающего аскезы. Пожалуйста, посоветуй мне иное решение».
0: Мудрец сказал:
3: «О царь, в таком случае соблюдай священные кадыши, известные как Падма или Дивашаяни, которые выпадают на период нарастающей луны в месяцы июня-июля. Под влиянием этого обета в твоем царстве непременно пойдут дожди. Этот кадыши награждает всем благим и всяческим совершенством. О царь, ты должен соблюдать этот кадыши вместе со всеми своими подданными».
0: Выслушав эти ободряющие слова великого мудреца, царь поклонился ему и вернулся во дворец. После этого, в месяце Ашадх, в июне и июле, царь вместе со своими родственниками и подданными должным образом соблюдал этот благоприятный Падма или Шаяна Экадаши. Под влиянием этого обета дожди прошли по всему его царству. Вскоре, по милости Господа Хришикеши, образовались горы зерен, и все подданные царя зажили счастливо. Поэтому долг каждого состоит в том, чтобы соблюдать этот священный экадаши. Этот экадаши награждает всех счастьем и освобождением. Благодаря слушанию и чтению о славе этого экадаши все следствия греховных поступков разрушаются. Этот экадаши также известен как Вишну Шаяни Экадаши. Желая удовлетворить Господа Вишну, преданные соблюдают этот экадаши с особым рвением. Они не стремятся к материальным наслаждениям или освобождению, скорее они молятся о чистом преданном служении Господу. Знаменитый обет Чатурмасии начинается с этого экадаши. Преданные соблюдают этот обет Чатурмасии, слушая о Господе и прославляя Его на протяжении 4 месяцев, начиная с того дня, когда Господь Хари ложится в постель, и заканчивая тем днем, когда Он покидает ложе. Махарадж Юдхиштхира сказал Господу Кришне:
1: «О Кришна, пожалуйста, расскажи мне о том, как следует соблюдать эту Шивишну Шаяну или Чатурмасия Врату».
0: Господь Кришна ответил:
2: «О царь, когда солнце остается в знаке рака, тогда Шри Мадхусуду, владыка вселенной, возлегает на своем ложе. А когда солнце входит в знак весов, тогда Господь просыпается. Обет Чатурмаси начинается в день Шаяны Экадаши. О царь Юдхиштхира, совершив омовение, следует облачить Господа Вишну в желтые одежды. Затем необходимо подготовить ложе и накрыть его белыми покрывалами, на которых будет покоиться Господь. Прежде всего, следует омыть Господа 5 субстанциями, такими как йогурт, молоко, ги, мед и сладкая вода. Это должны сделать достойные брахманы. После этого следует нарядить Господа и умастить его тело благовонной пастой. Затем нужно поклониться Господу и с преданностью поднести ему благовоние, светильники гии и цветы.
0: Можно начинать соблюдать обет Чатурмасия, начиная с одного из дней – Экадаши, Двадаши, Пурнимы, Аштами или Санкранти, когда солнце входит в знак рака. Обет Чатурмасии заканчивается в день Двадаши, который выпадает на день после Утхана Экадаши в месяце Картика. Человек, соблюдающий обет Чатурмасии в памятовании Господа Вишну, отправляется в обитель Господа Вишну, восседая на воздушном корабле, лучезарном, как солнце. Любой, кто убирает в храме Господа и во дворе храма Господа, украшает их цветами и растениями и кормит браминов в соответствии со своим достатком, по завершении обета обретает счастье, которое длится на протяжении 7 жизней. Предлагая Господу светильники гхи в продолжении этого обета, можно обрести удачу и процветание. Тому, кто повторяет в храме Господа Гаятри мантру 108 раз, 3 раза в день, утром, в обед и вечером, больше никогда не приходится совершать грехи. Господь Вьяса становится доволен таким человеком, и тот возвращается в обитель Вишну. Любой, кто дарит в конце периода Чатурмасии 28 или 108 горшков с кунжутными семенами разумным браминам, освобождается от следствий грехов, накопленных посредством ума и речи. Он избавляется от всех болезней, и у него рождаются разумные дети. В течение 4 месяца, пока Господь Джанардан отдыхает, не следует спать на постели и заниматься сексом. Следует лишь ужинать, есть раз в день или есть то, что приходит само собой. Тот, кто в течение Чатурмасии поет для Господа Вишну и танцует для него, отправляется в мир гандхарвов. Тот, кто отказывается от употребления в пищу патоки, благословляется сыновьями и внуками. Если человек отказывается от масла, он становится красив, а его враги погибают. Благодаря отказу от горьких, едких, кислых, сладких и соленых блюд можно избавиться от уродства и дурного телесного запаха. Люди, отказывающиеся от цветов, отправляются в рай и становятся видьядхарами. Отказ от орехов бетеля приводит к немедленному избавлению от всех болезней. Если есть из пустого цветка, можно достичь рая Индры. Если ради удовольствия Кришны отказываться от молока и йогурта, то можно вернуться в высшую обитель – Галоку. Человек, в течение Чатурмасии не стригущий ногти и не бреющий голову, обретает благую удачу коснуться лотосных стоп Вишну. Тот, кто обходит храм Господа, возвращается в обитель Господа на воздушном корабле, увлекаемом лебедями.
4: Так заканчивается повествование о славе Шаяна Экадаши из Пхавишья Тарапураны –

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

Откуда берется склонность к насилию? Склонность к насилию берется из двух вещей. Первое – это наше прошлое. Потому что есть личности, которые изначально имеют природу жалить. Есть такие, наверняка встречались. И не могут мимо пройти, чтобы вот не воткнуть иголку. Им это доставляет болезненное наслаждение. Такие личности существуют. И с ними нужно, от них нужно просто держаться на расстоянии. По этому поводу есть хорошая притча про верблюда и скорпиона. Скорпиону как-то понадобилось переплыть реку на другой берег. Но плавать они не умеют, скорпион. Они тонут и гибнут. И он, тут верблюд подошел как раз к берегу, ему тоже нужен был на ту сторону. И скорпион ему говорит: братец верблюд, давай привези меня на тот берег. Верблюд говорит: ты что, я рехнул, что ли? Ты же меня ужалишь. Не ужали. Да ты ужалишь же, он говорит: да нет, я буду изо всех сил стараться. Не ужали, мне же тоже нужно на тот берег. Ну и верблюд согласился поплыть. Поплыли они. Пока все было около берега, все было нормально. Но когда верблюд зашел уже полностью в воду, и на поверхности осталась одна голова, вода оказалась слишком близко. И когда они выплыли на стремнину, волны стали перехлёстывать через голову верблюда. И скорпион был весь в воде. И это привело его в дикую ярость. Он сначала крепился, потом: слушай, верблюд, ты что тут вообще издеваешься надо мной? Ну, жаль было. И верблюд ему говорит: ну ты что же делаешь, сейчас потонем. Он говорит: ну извини, не слепо, не смог держаться. Понимаете, в чем смысл этой притчи? Смысл этой притчи заключается в том, что если личность в каких-то видах отношений имеет склонность жалить, имеет склонность причинять насилие, она все равно будет его причинять. Она может вам давать обещание, что я больше так не буду. Вы понимаете, от этого природа человека не меняется. Одного обещания недостаточно. Нужна глубокая работа над собой в течение, возможно, даже нескольких лет, чтобы изменить эту склонность причинять насилие в тех или иных сферах деятельности. Поэтому нужно просто понимать, что если такая личность, надо ходить в кармане антидот таскать. Как только ужалило, сразу вен антидот, чтобы не поверить. Либо же, если есть возможность, нужно ограничиться общение с такой личностью. Желательно совсем. Но однако же, если такие личности собрались в семье, знаете, что если у вас такая личность, вот как муж, знаете, если вы женат, точно так так. Понимаете, потому что если муж скорпион, жена кто? Ну, понятное дело, не верблюд. Скорпион и верблюд не женится. Понимаете, скорпион женится на ком? На скорпионе. Понятно? Так что не думайте, что если кто-то нас там по жизни, особенно близкие люди, нас жалят, это означает, мы такие же. Здесь вариант.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии.

С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание, кисти.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

Джанака, ну, ведический царь, там, известная фигура в Куранах, о нем много говорится. Ему пришлось на экскурсию попасть в ад. Есть такое место, называется ад. Там приходится испытывать на вкус то, что мы сделали с другими. Ну, потому что до людей не доходит, да? Он что-то, знаете, кому что-то сделал, да? Думаю, о чем плачете? Я не понимаю. А, не понимаешь? Ну, ты сейчас узнаешь. И потом он начинает чувствовать то, что чувствовал тот человек. Но это в другом месте. Это называют, для кого-то дико звучит, ад. Но есть такое специальное место, где люди могут почувствовать на вкус то, что они сделали другими людьми. И за разные проступки там ощущения разные. Особенность адских миров, что там невозможно умереть. Нам еще повезло здесь. Будет больно, сознание человек теряет, да? В конце концов, можно оставить тело и боли вообще не чувствовать. Но там нет такого. Там невозможно умереть. Там каждое мгновение человек как годы проходит, да? Говорят, почему христианство говорит, что на вечное в ад попадает? Не то, что там на вечное в ад. Веды говорят, не на вечное. Но просто там так больно, что каждое мгновение кажется вечностью. Так вот, его на экскурсию в ад отправили посмотреть, ну, как вообще, как царю, ну, надо знать, чтобы помогать людям. И он увидел, как одного человека привязывают к железному раскаленному столбу. Он говорит, за что мужика мучили-то? А он говорит, здесь так вот написано. Он соблазнил жену своего лучшего друга. И за это поступок ему придется, ну, какое-то время быть привязанным к этой раскаленной болванке. Потом он родится свиньей, а потом он родится человека, евнухом родится. Три жизни. То есть его реакции вот за такой поступок на три жизни распределены. Это называется тяжелый карма. Точно так же бывает так, что человек совершает хороший поступок. Есть там писание, что такое хорошо, да? Человек совершает хороший поступок, и этот человек тогда может нейтрализовать эти вещи. Есть легкая карма, сразу приходят последствия, либо через какое-то время, там, небольшое. Есть тяжелая карма, она надолго, человек страдает. Кармические болезни, да? Приходишь, вроде там и моего знакомого нога болит. И так он и с этим, и так лечился, и так. В конце концов, там, знающие люди, кармологи, сказали, ну, ты пнул отца. Прошлым ты пнул своего отца, поэтому тебя нога будет болеть, не беспокойся. Можешь не дергаться. Вот такие вещи. И вот есть тяжелая карма. Вторая, еще одно правило. То есть первое правило, что последствия приходят частями, да? Второе правило, то есть такая вещь, как тяжелая карма. Она может растягиваться на много жизней. Третья вещь, это то, что карма необратима. Страшный закон. Карма необратима. И вот эта поговорка «семь раз отмей, один раз отрежь» очень актуальна. Для этого у нас мозги существуют. Надо подумать вообще, сейчас я буду это делать. А что будет за это? Поэтому карма необратима означает, что если человек совершает поступок, ну, есть такая вещь, как карму можно отложить на какое-то время. Есть такие мистики, они могут сделать так, чтобы карма пришла не сейчас. Они могут ее отодвинуть, но она придет. Она обязательно придет. Не сразу, так позже. Необратимость кармы. Еще одно правило, что карма нелинейна. Нелинейна. Что значит нелинейна? Означает, что если... Пример расскажу. Значит, Олег Геннадьевич на лекции. Там что-то стали кричать в залу. Стали кричать. И он так что-то на них там как, ну, рявкнул. Вот. Я думаю, вот если бы я рявкнул, что бы со мной сделал зал? Закопали бы просто. Почему нормально восприняли его? Смотрите, одно и то же действие. Пришли два человека. Один говорит, что вы там орете? Второй говорит, ты считаешь. Но почему-то последствия разные. Почему? Ну, разные люди, разные отношения, разные настроения. Поэтому бывает так, что за одни и те же действия реакции разные. И в ведах описывается, что бывает, что человек совершает какой-то дурной поступок, не понимая, что это дурной поступок. Придут одни реакции. Ну, ребенок, допустим. Вот сейчас мы ехали в метро, и ребенок с ногами залез на сиденье. И тетя там какую-то пнул ногой. Тетя посмотрел на него так укоризненно. На что мы можем сделать? Ребенок? Он не понимает. Вторая вещь, когда человек знает, что это нехорошо, и говорит, ну, если очень хочется, то можно, то будут другие последствия. Ну, другая статья. Это даже в уголовном кодексе есть, да? Умышленное, неумышленное. И там еще третья вещь есть. Когда человек не только говорит, что это, ну, я буду так делать, он еще и философски оправдывает, что так надо делать. То есть кто-то говорит, кто-то нечаянно убил, да? Посадит, но ненадолго. Смягчающие обстоятельства. Или он там под влиянием аффекта, да, был какого-то. Другой говорит, убил, он знал, он нормальный был человек. Посадят на дольше. А есть те, кто еще философию подводит. Это нормально убивать других людей. Его закопают вообще. Это опасный человек. Он и сам делает это, и других на этом вдохновляет. Поэтому в зависимости от того, ну, какое настроение человека, понимание, уровень даже сознания, последствия одних и тех же поступков будут разные.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Chasaka twame.

Мы будем с вами говорить о Вселенной. Почему веды называют эту тему духовной, именно тема о Вселенной? Знаете почему? Что даже вот эту Вселенную, в которой мы с вами находимся, она настолько велика, что если вы ее приблизительно хоть чуть-чуть познаете, то это будет просто что-то немыслимое. Эта Вселенная многогранна, настолько величественна, что как только человек приближается к ее постижению, он сразу понимает величие Бога. То есть наша Вселенная, она настолько непосредственно связана именно с Богом, так как Бог ее сам сотворил, поэтому эту тему также называют духовной. И сегодня мы будем с вами разбирать именно вот эти, именно как устроена Вселенная, как от чего куда произошло. Очень интересно. И веды, они таким образом устроены, что они сбивают с толку. Они сбивают с толку простых обывателей. Существуют 4 веды изначальных, и существует 18 Пуран. И все эти Пураны, они устроены таким образом, что полностью вас сбивают с толку. Если вы будете читать вот эти 18 Пуран, Сканда Пурану, там, Бхагавата Пурану, Шива Пурану, Линга Пурану, Вараха Пурану, все это прочтя, вы поймете, я ничего не понял. И, как вы знаете, эти Пураны, они были созданы для людей определенных уровней. То есть это для тех, кто находится в страсти, для тех, кто находится в невежестве и в благости. Понимаете, да? И в каждой Пуране говорится: поклоняйся этому Богу, и ты достигнешь совершенства. В другой Пуране тоже сам говорит, что этот Бог, он изначальный. В третьей говорится, что этот Бог, уже другой, тоже изначальный. И поэтому человек, если он не обладает достаточно большой проницательностью ума, если у него нет личности, которая может помочь ему в понимании этих вопросов, то он очень сильно заблудится, у него будет массу сомнений. Это было сделано для того, чтобы невежественные люди не могли проникнуть в суть вед, потому что веды дают огромнейшую силу, огромнейшие знания. В прошлые времена инопланетяне, можно их так назвать, это те, кто прилетает с низших планет на железных тарелках, они знали ведические писания, поэтому они могли завоевывать даже верхние миры, где находятся полубоги, то есть те, кто управляет

этой нашей с вами вселенной. И эти шастры или ведические писания, они делятся на несколько категорий. Это артха-шастры. Артха-шастры, они в основном связаны с экономическим положением, то есть с экономическим знанием, как использовать экономику для того, чтобы достичь материальных благ. Существуют кама-шастры. Кама-шастры – это те шастры, которым говорится о том, как наслаждаться лучше всего. Кама – значит вожделение или любовь такая больше низменного уровня. Это кама-шастры. И существуют дарма-шастры. Дарма буквально переводится как религии. Различные религии, которые позволяют нам так или иначе приблизиться к пониманию божественного. И существуют еще бхакти-шастры. Бхакти-шастры – это те шастры, которые… Бхакти буквально означает «любовь», но уже на высоком уровне. То есть бхакти-шастры – это те писания, которые развивают в нас, которые дают нам знания о том, как развить вот это ощущение любви к Богу. И все мы знаем, что существуют различные виды познания. Различные виды познания этого материального мира. Один из видов познания называется пратьякша. Пратьякша буквально означает непосредственное восприятие. Это пратьякша, можно воспринимать этот мир, изучать этот мир через вот этот процесс пратьякша, чувственного восприятия. Допустим, я потрогал, я увидел. И это знание, оно достаточно такое, знаете, приблизительное. Почему? Потому что наши чувства, они несовершенны. Мы не можем видеть на больших расстояниях, не можем обонять то, что происходит там в каком-нибудь ресторане и так далее. То есть чувства, они не дают нам полной концепции о Боге, то есть полной концепции даже об этом творении, о понимании мира. Мы можем ошибиться.

сейчас в мире есть очень серьезное расслоение. Вот, в ближайшее время, ну, в Украине и вообще во всем мире, ну, отделятся, ну, два понятия, да? То есть это религия и духовность. И даже сейчас мы видим, что это разделяется. Эти понятия, эти двое понятия разделяются. То есть ну, религия, ну, под религией все понимают сразу административную структуру, система каких-то станов, уровней, да. Вот, там, у всех по-разному, там где-то священники, где-то там посвящение там, дают, где-то это дают какие-то там мантры секретные, да. Ну, это религия, административная часть. Вот. И люди сейчас начинают понимать, потому что раньше получить инициацию, там, стать каким-то там монахом, стать еще кем-то внешним, приравнивалось к духовному прогрессу. Сейчас люди уже начинают, ну не то чтобы уметь, они начинают трезво мыслить, они начинают понимать, что религия не гарантирует духовность. Стоит просто увидеть как бы, какие-то такие современные, такие великие такие течения духовные. Ну, стоит увидеть, как живут лидеры. Да? Просто можно сразу же понять, что это просто административная структура. Да? Духовность – это абсолютно другая составляющая, которая не имеет отношения к религии. Вот. И духовная составляющая, она может быть... На начальной стадии немножко зависит от религии. Потому что религия все-таки предоставляет, любая религия предоставляет какие-то эффективные инструменты для очищения, правильно? Вот. Ну и даже ну, тоже Тарсунов, Нарушевич, вот, или христианские какие-то там протестанты, святые Иеговы, неважно. Все они предоставляют человеку какие-то инструменты для очищения, вне зависимости от конфессии. Эти инструменты уже делятся на более интенсивные, менее интенсивные, более радикальные, менее радикальные. Вот, и так далее, то есть толерантные к сознанию человека, либо нетолерантные, да. Вот, это уже вопрос каждой религии отдельности, да. Ну, то есть, я для себя все время выбрал, я в христианстве провел лет 7, наверное, так активно, чтобы заниматься, там, 2 из этих года я прожил в семинарии христианской, вот, по наличию мамы. Вот, но, ну, так или иначе, хорошо знаком с христианством, довольно-таки мощная система, при условии, что человек имеет какое-то такое, знаете, более минорное настроение, или, ну, такое вот... Ну, более аскетическое, да, ну, по жизни такое. Ну, хорошая религия для каких-то кшатри, для людей, которые могут вот реально ущемить себя в чем-то, да, и вот, ну, как бы, ну, отжать из себя, там, как-то вот выжать из себя, там, какие-то такие плохие какие-то качества. Но для основной массы людей эта религия, она довольно-таки труда для следования. Ну, по крайней мере, для современных людей. Ну, сейчас ее пытаются оптимизировать, но так вот. Для себя я выбрал физический подход, и ну, я думаю, все из вас, хоть раз там Тарсунова, Нарушевича, все тебя слышали, очень симпатичное для разума и для обычного человека знания, правильно? Не нужно слишком быть, там, не нужно себя ломать, там, не нужно спать на гвоздях, не нужно там, повторять молитвы там, на коленях на гречке, правильно? Вот можно выбрать свой путь постепенно развиваться. То есть это, ну, инструмент более толерантный, ну, более медленный, скажем так. Ну, всегда все, что в гуне благости, оно более медленное, оно более надежное, да. Уже если по этим ступенькам идти, то уже, да, ну, уже назад как бы откидывать не будет человека. Потому что если там уже, ну, там человек, ну, наслушался Тарсунова, и все. Ну, мясо нельзя, ну, просто вот это, все. Уже, ну, человек не возьмет в рот уже этого мяса, ему уже будет, он слишком, ну, у него критическая масса знания скопилась, он уже не будет есть мясо. А если даже и будет, то ему будет плохо от этого. Потому что его, ну, его разум он будет отвергать это. Вот. Ну.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальное благо, которое также исходит от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

0: Шаяны Экадаши. Или Дева Шаяни, или Падма Экадаши описан в Пхавишьоттара Пуране в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Однажды Махарадж Юдхиштхира, обратившись к Кришне, сказал:
1: «О Кешава, как зовется тот Экадаши, что приходится на период нарастающей луны в месяце июня-июля? Какому божеству поклоняются в этот священный день и каковы правила соблюдения этого Экадаши? Пожалуйста, расскажи мне об этом подробно».
0: Господь Кришна отвечал:
2: «О, владыка мира, этот вопрос Нарада Муни однажды задал Господу Брахме. Теперь, пожалуйста, услышь чудесную историю, которую Господь Брахма рассказал Нараду Муни».
0: Однажды красноречивый оратор и лучший из мудрецов Нарада Муни, обратившись к Господу Брахме, сказал:
3: «О, отец, как зовется тот Экадаши, который приходится на период нарастающей луны в месяце июня-июля? Пожалуйста, расскажи мне, как я должен соблюдать этот Экадаши, дабы удовлетворить Верховного Господа Вишну».
0: Господь Брахма отвечал:
1: «В этом материальном мире нет обета столь же священного, как обет Экадаши. Крайне важно соблюдать обет Экадаши, чтобы избавиться от следствий грехов. Человек, не соблюдающий в этом мире Экадаши, неизбежно отправится в ад».
0: Экадаши, который выпадает на период нарастающей луны в месяцы июня и июля, зовется Девашьяни или Падма Экадаши. С тем, чтобы удовлетворить Верховного Господа Хришикешу, следует соблюдать этот Экадаши. В Пуране говорится, что некогда жил святой император по имени Мандата, который правил целым миром. Он родился в династии Бога Солнца. Власть царя была велика, он всегда стоял на стороне истины. В царстве этого благочестивого царя не было голода, засухи и каких-либо болезней. Все его подданные жили счастливо, не испытывая тревог и процветая во всех отношениях. В сокровищнице царя не было богатства, нажитого неправедными путями. По прошествии многих лет подобной счастливой жизни в царстве на протяжении 3 лет подряд не выпадали дожди. Начался голод, и люди страдали. По причине отсутствия продуктов, совершение различных жертвоприношений и изучение вед прекратилось. Тогда все подданные обратились к царю:
1: «О царь, пожалуйста, внемли нашим речам. Писания называют воду Нара. Верховный Господь обитает в Аяне. Поэтому Верховного Господа зовут Нараяной. Верховный Господь Вишну становится облаками. Он единственная причина дождей. Благодаря дождям на свет появляются продукты. От дождей зависят живые существа. Сейчас из-за отсутствия зерен твои подданные страдают и умирают. О лучший из царей, пожалуйста, найди средства избавить нас от страданий и восстанови мир и процветание».
0: Царь отвечал:
1: «Все, что вы сказали, истинно. Зерна считаются брахманом. Весь мир и все живые существа зависят от зерен. В Пуранах и других писаниях ясно утверждается, что из-за грехов, совершенных царем, он и его подданные страдают. Хотя мне сложно судить о моих собственных изъянах, тем не менее я сделаю все возможное, чтобы помочь моим подданным».
0: Сказав это, царь Мандата собрал армию и, предложив поклоны Брахме, вошел в лес. В лесу он регулярно посещал ашрамы великих мудрецов и аскетов. Однажды, блуждая в лесу, по воле провидения царь встретил великого мудреца Ангиру, сына Брахмы. Мудрец Ангиры был лучезарен, словно Брахма. Все 4 стороны освещались его сиянием. Как только царь увидел его, он немедленно слез с паланкина и предложил стопам мудреца почтительные поклоны. Затем царь со сложенными ладонями вознес молитвы. Мудрец ответил любезными речами и благословил царя. После этого мудрец осведомился у царя о причине его визита и состоянии дел в его царстве. Царь ответил:
1: «О, владыка, Я управлял моим царством в соответствии с религиозными принципами. Несмотря на это, на протяжении последних 3 лет в моем царстве не было дождей. В результате мои подданные страдают. Я так и не сумел установить причину этих страданий. Сегодня я пришел к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, расскажи мне о том, как мои подданные могут жить умиротворенно и так достичь высшего блага.
0: Мудрец Ангира ответил:
3: «О царь, современная эпоха Сатья-юга лучшая из всех юг. В эту югу люди поклоняются верховному Брахману. В эту югу они живут в соответствии с религиозными принципами. В эту югу никто, за исключением брахминов, не должен совершать аскезы. Несмотря на это ограничение, некий шудра, обитатель твоего царства, совершает аскезу. В результате этого неподобающего поведения ты сталкиваешься с последствиями в форме засухи. Поэтому ты должен постараться убить его. Если он будет казнен, то в твое царство вернутся мир и процветание».
0: Царь отвечал:
1: «О великий мудрец! Для меня немыслимо убить невинного человека, совершающего аскезы. Пожалуйста, посоветуй мне иное решение».
0: Мудрец сказал:
3: «О царь, в таком случае соблюдай священные кадыши, известные как Падма или Дивашаяни, которые выпадают на период нарастающей луны в месяцы июня-июль. Под влиянием этого обета в твоем царстве непременно пойдут дожди. Этот экадыши награждает всем благим и всяческим совершенством. О царь, ты должен соблюдать этот экадыши вместе со всеми своими подданными».
0: Выслушав эти ободряющие слова великого мудреца, царь поклонился ему и вернулся во дворец. После этого, в месяце Ашадх, в июне и июле, царь вместе со своими родственниками и подданными должным образом соблюдал этот благоприятный Падма или Шаяна Экадаши. Под влиянием этого обета дожди прошли по всему его царству. Вскоре, по милости Господа Хришикеши, образовались горы зерен, и все подданные царя зажили счастливо. Поэтому долг каждого состоит в том, чтобы соблюдать этот священный экадыши. Этот экадыши награждает всех счастьем и освобождением. Благодаря слушанию и чтению о славе этого экадыши все следствия греховных поступков разрушаются. Этот экадыши также известен как Вишну Шаяни Экадыши. Желая удовлетворить Господа Вишну, преданные соблюдают этот экадыши с особым рвением. Они не стремятся к материальным наслаждениям или освобождению, скорее они молятся о чистом преданном служении Господу. Знаменитый обет Чатурмасии начинается с этого экадыши. Преданные соблюдают этот обет Чатурмасии, слушая о Господе и прославляя Его на протяжении 4 месяцев, начиная с того дня, когда Господь Хари ложится в постель, и заканчивая тем днем, когда Он покидает ложе. Махарадж Юдхиштхира сказал Господу Кришне:
1: «О Кришна, пожалуйста, расскажи мне о том, как следует соблюдать эту Шивишну Шаяну или Чатурмасия Врату».
0: Господь Кришна ответил:
2: «О царь, когда солнце остается в знаке рака, тогда Шри Мадхусудан, владыка вселенной, возлегает на своем ложе. А когда солнце входит в знак весов, тогда Господь просыпается. Обет Чатурмаси начинается в день Шаяны Экадыши. О царь Юдхиштхира, совершив омовение, следует облачить Господа Вишну в желтые одежды. Затем необходимо подготовить ложе и накрыть его белыми покрывалами, на которых будет покоиться Господь. Прежде всего, следует омыть Господа 5 субстанциями, такими как йогурт, молоко, ги, мед и сладкая вода. Это должны сделать достойные брахманы. После этого следует нарядить Господа и умастить его тело благовонной пастой. Затем нужно поклониться Господу и с преданностью поднести ему благовоние, светильники гей и цветы.
0: Можно начинать соблюдать обет Чатурмасия, начиная с одного из дней – Экадаши, Двадаши, Пурнимы, Аштами или Санкранти, когда солнце входит в знак рака. Обет Чатурмасии заканчивается в день Двадаши, который выпадает на день после Утхана Экадаши в месяце Картика. Человек, соблюдающий обет Чатурмасии в памятовании Господа Вишну, отправляется в обитель Господа Вишну, восседая на воздушном корабле, лучезарном, как солнце. Любой, кто убирает в храме Господа и во дворе храма Господа, украшает их цветами и растениями и кормит браминов в соответствии со своим достатком, по завершении обета обретает счастье, которое длится на протяжении 7 жизней. Предлагая Господу светильники гхи в продолжении этого обета, можно обрести удачу и процветание. Тому, кто повторяет в храме Господа Гаятри мантру 108 раз, 3 раза в день, утром, в обед и вечером, больше никогда не приходится совершать грехи. Господь Вьяса становится доволен таким человеком, и тот возвращается в обитель Вишну. Любой, кто дарит в конце периода Чатурмасии 28 или 108 горшков с кунжутными семенами разумным браминам, освобождается от следствий грехов, накопленных посредством ума и речи. Он избавляется от всех болезней, и у него рождаются разумные дети. В течение 4 месяца, пока Господь Джанардан отдыхает, не следует спать на постели и заниматься сексом. Следует лишь ужинать, есть раз в день или есть то, что приходит само собой. Тот, кто в течение Чатурмасии поет для Господа Вишну и танцует для него, отправляется в мир гандхарвов. Тот, кто отказывается от употребления в пищу патоки, благословляется сыновьями и внуками. Если человек отказывается от масла, он становится красив, а его враги погибают. Благодаря отказу от горьких, едких, кислых, сладких и соленых блюд можно избавиться от уродства и дурного телесного запаха. Люди, отказывающиеся от цветов, отправляются в рай и становятся видьядхарами. Отказ от орехов бетеля приводит к немедленному избавлению от всех болезней. Если есть из пустого цветка, можно достичь рая Индры. Если ради удовольствия Кришны отказываться от молока и йогурта, то можно вернуться в высшую обитель – Галоку. Человек, в течение Чатурмасии не стригущий ногти и не бреющий голову, обретает благую удачу коснуться лотосных стоп Вишну. Тот, кто обходит храм Господа, возвращается в обитель Господа на воздушном корабле, увлекаемом лебедями.
4: Так заканчивается повествование о славе Шаяна Экадаши из Пхавишья Тарапураны –

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

0: Предназначение – это не где я работаю, не кем я работаю. Предназначение – это как я работаю. И в соответствии с этим есть четыре типа предназначения. Первый тип предназначения – это учитель. Человек не может не учить. Он хочет учиться и любит учиться. Это естественно для него. Что бы он ни делал, он пытается чему-то научиться. Что бы он ни слышал, он пытается извлекать для себя как урок. Он везде и всему учится. Он не может не учиться. Соответственно, он не может и не учить.
1: Да?
0: Очень простой тип. Второй тип предназначения – это руководитель. Он не может не руководить. Как только он видит другого человека, он им руководит сразу же. Не может не руководиться. Ему все равно, кем руководить и зачем он будет руководить. Ему все равно какая-то лобость. Смотрите, как меняют министров. Был министром этой промышленности, стал министром той промышленности. Был министром рыбной промышленности, стал министром нефтяной промышленности. Абсолютно спокойно. Полностью противоположная деятельность. Но если человек руководитель по своей природе, он за один день разберется, как руководить новую отрасль. За один день. Просто принципы везде одни и те же. Это его природа руководит. У него есть определенные качества, он покровительствует, а не давит. Если мы давим, мы не руководители. Если мы покровительствуем, значит мы руководители. Это второй тип. Третий тип предназначения – это торговец. Ему все равно, что продавать. Если он может что-то продать, если у него есть какое-то предложение, он свою рубашку продаст. Он снимет ее и продаст. Абсолютно все равно. То есть в этом его идея. Он может делать прибыль. Ему это нравится. И он не испытывает чувство жадности. Вот этот торговец. Торговец не испытывает жадности. Он рад тому, что он доставил приятное другому человеку, продав ему что-то. Он торгует для того, чтобы другому человеку было приятно. И поэтому, если ему понравилось этому человеку его рубашку, он даст свою рубашку. Не ради прибыли, а ради того, чтобы сделать приятно. Но он умеет это делать. У него это получается. Факт. И четвертое предназначение – это служащий. Служащему нравится делать то, что ему прикажут. Его устраивает нести никакой ответственности за свою деятельность. Ему должны приказать, он должен так сделать, но своей ответственности он не хочет нести. Ему нравится, когда все четко по времени, когда все обязанности разложены, когда зарплата вовремя, когда все вовремя. То есть ему нравится выполнять чьи-то распоряжения. Он счастлив, выполняя чьи-то распоряжения. Такие четыре предназначения. Очень интересно. Теперь давайте пройдем тест. Очень интересный тест. Простой, психологический. Например, нам нужно руководить выкапыванием ямы. Кто из этих четырех может этим заниматься? Интересно, да? Это имеет прямое отношение к нашей жизни. В действительности любой, да, это правильно. Давайте посмотрим. Вопрос в чем? Как он будет это делать, да? Как он будет это делать? Как будет учитель руководить выкапыванием ямы? Да, он съездит на семинар, пройдет обучение, сдаст экзамены, приедет, обучит всех, примет тесты, знаете, все виды ям нарисует, примет, будет очень довольный, счастлив будет абсолютно. Как будет руководить руководитель? Что он будет делать? Он будет приказывать. Он говорит, на первый, второй рассчитаюсь, одни копают слева направо, другие справа налево. Очень просто. Он будет приказывать, руководитель приказывает. Как будет руководить торговец? Он будет мотивировать. До обеда выкапываем, после обеда свободны. И пицца каждому. До обеда не выкапываем, остаемся работать, пока не выкопаем. И премии не будет. То есть он мотивирует. Он знает, что такое выгода. И как будет служащий руководить выкапыванием ям? Своим примером. Покажет, как, что, сам половину выкопает. Посмотрит, как другие копают. Вы знаете, почти все сделает сам. Будет абсолютно доволен сам своим примером. Посмотрите, одну и ту же деятельность могут выполнять все типы по предназначению. Одну и ту же деятельность. Весь вопрос, как они это будут делать. Поэтому запомните, предназначение это не что мы делаем, не где мы работаем и не кем мы работаем. Предназначение как мы работаем.

лотос, он совершенный цветок считается. В чем его совершенство? В том, что он никогда не мочится, он в воде находится и остается сухим. Так и мы должны жить в этом мире. Не мараться этим миром, хотя в нем находиться, быть счастливым, но не завлекаться сильно, не привязываться ни к чему. Это йога. В Бхагавад-гите там об этом Кришна говорит, кто такой йог. Тот, кто не привязывается ни к чему. Оставаться, он говорит, останьтесь на своих местах. Не надо уходить ни в какие уединенные места, в Гималайи там, еще куда-нибудь. Туда можно съездить периодически так, просто посмотреть, что там. Вдохновиться, вооружиться, набраться сил, увидеть эту реальность другую. И обратно вернуться уже здоровым, сильным таким, вдохновленным, полным энтузиазма дальше действовать. Вот это йога. Мы когда туда ездим, приезжаем в Гималайи, там это можно заметить, что люди, которые там живут, йоги, видя нас, у них медитация прерывается почему-то. Они перестают медитировать, и они из пещер вылазят, как эти. Ну, не знаю, как назвать, чтобы не обидеть их. Ну, как они вылазят из пещер, посмотреть на нас. Странные люди. Вроде бы живут в странах Запада. И видно, что они не занимаются никакой пещерной йогой. Но уровень их развития впечатляет. Они подходят, кланяются, могут там раз спросить, а что, а как, откуда вообще? Как это возможно вообще? Мы говорим, Харирнама, Вивакевалам. Только святое имя, говорится, освободит человека от всех страданий. Больше ничего не освободит в эту эпоху, вот сейчас вот в эту эпоху. Только святое имя Бога. Мы только этим и занимаемся. Поэтому вот наш такой уровень. Будешь петь? Буду. Давай петь. Прямо там начинаем петь, и йоги, и пещеры начинают петь и танцевать. А потом в пещеру как-то уже идти неохота. Все, кто попали. Все, уже в пещеру не привлекает. Почему? А потому что, говорится, в святом имени уже все есть. Все виды энергии есть. Сарва Шакти. Все энергии, говорится. Все энергии в святом имени. Именно имя Бога больше ничего не обладает такой силой. Можно остаться в городах, просто повторять святое имя. Сконцентрированно, очень внимательно. И сначала это не даст никакого эффекта чувствительного. Что такое? Ну вот повторяю ее там какое-нибудь имя. Повторяю. Что толку? Как попугай. Это ум так будет нас обманывать. Он говорит, ты что делаешь? Ты же взрослый человек. Ты же директор. Чего там? Водокачки, да, это компании какой-нибудь, ладно. Да. Вот так он будет нас оттаскивать. А надо продолжать. Потому что святое имя, оно очистит нас. Звук является очень сильной субстанцией, очень могущественной, самой тонкой. Проникает в самую глубину нашего подсознания. Звук меняет пространство вокруг нас. Все, что мы видим, это звук. Просто разная плотность звука. И все. Возьмите огромный микроскоп, наведите на какой-то предмет. И вы увидите, что атомы между собой не соединены. Вибрируют в определенной такой волне. Просто меняйте звук, меняется пространство, меняются формы. Так йоги действуют, так йоги могут перемещаться с одного пространства в другое. Просто меняя оболочку звуковую. Могут в стенку войти. Как они это делают? Просто меняют звуковую вибрацию в теле. Входят, выходят, неважно. В воду вошли, из воды не выходят. Все это можно делать. Это мистические совершенства называются. Ситхи. Но все контролируется звуком, мантрами. Йоги, они в мантрах живут. Произносят мантру и происходит определенная трансформация сознания. Может быть, для кого-то это сложно понять, эту философию, как звук меняет пространство. Но посмотрите, какое самое приятное для нас слово? Наше имя. Да, если кто-то где-то что-то говорит про нас, и мы даже заняты каким-то важным делом, очень важным, но если кто-то что-то про нас говорит там за углом, и мы если услышали, что это про нас, имя свое услышали, мы сразу забываем, что мы здесь делаем. Так охота послушать, что там вообще говорят про меня. Звук просто попал. Смена звука меняет наше сознание.

0: Это основа любой культуры. Что бы ни происходило, звук так или иначе является основой. При резком звуке мы вздрагиваем, при тихом звуке, если буду тихо говорить, вы все уснете, мы засыпаем. Полная тишина нас пугает. Знаете, вот идеальный фильм ужасов – это полная тишина. Полная тишина и ручка двери чуть-чуть двигается. Вверх-вниз, все. Полная тишина и ручка двери. Все, идеальный фильм ужасов. Все будет страшно, волосы будут дымом стоять. Да? Видели фильм?
1: Да.
0: Нет такого действия, которое можно было бы сделать бесшумно. Это значит, что звук присутствует во всем. Это тонкая сущность всех предметов. Человек с абсолютным слухом может определить высоту звука, даже если вы стучите по какому-то предмету. Может уловить звук от любого предмета, идентифицировать его. До сих пор простукивание – самый лучший метод узнать, что внутри находится. Поэтому это применяется и в медицине до сих пор, и в диалоге, где-то в мореходстве. Как узнают, где проводка в стене? Мужчины знают? Кто помнит, что надо сделать?
2: Постучать.
0: Постучали, там, где звук выше, там проводка идет. Все просто. То есть можно легко, не имея никакого прибора, но постучать, ну там так же врач, он простукивает, да, там легкие. Все, то есть по звуку можно понять, что внутри. Звук проникает очень глубоко. Можно все понять. Звук можно или слышать, или видеть. Не сконцентрированный звук мы слышим. А сконцентрированный звук мы видим. Поэтому то, что видимо, это сконцентрированный звук. Просто сконцентрированная волна. И на определенном моменте, когда волна сжимается, ее становится видно. Оп, объект появился. Стул. На самом деле ничего твердого нет. Ничего твердого нет, все движется, все, волна просто есть. Более сконцентрированная, есть менее сконцентрированная. На волне тоже можно как кататься. Видели? Некоторые люди на волне катаются. Берут доску и катаются на волне. Можно на волне сидеть. Сейчас вы все на волне сидите. Очень удобно, да? Нормально. Просто хорошая волна. Есть жидкая волна, но ее уже видно, да? Есть такая твердая, деревянная волна. Ну, тоже волна. Ну, тоже принцип звука. Мы даже можем его есть. Пища тоже сконцентрированный звук. Поэтому можно менять качество пищи. Пищу можно осветить. Но с помощью звука она освещается. Мы можем попросить воду вылечить нас. Вода вылечит нас. Можно сделать. Есть разный вид воды. Это уже отдельная тема, да? А сам принцип. Так это происходит. И звук, вообще речь, это концептуальное явление в нашей жизни. Поэтому можно вспомнить, помните притчу об Эзопе? Он был рабом у одного философа, Санта. И тот его ценил за мудрость, и к нему приходили какие-то гости, он им показывал своего философа и давал ему какие-то задания. И однажды он сказал Эзопу: иди на рынок и купи самое лучшее. Тот пошел на рынок и купил язык. Ну ничего себе язык, что это такое? Он говорит: ну как же, посмотрите, мы декламируем стихи языком, мы поем песни, говорим приятные слова, объясняемся в любви, доказываем истину, общаемся с друзьями. Самое лучшее, что есть в этом мире. Сказали: ну ладно, теперь пойди на рынок и купи самое худшее. Ну, пошел, купил еще один язык. Говорит: да что ж такое? Говорит: ну посмотрите, мы же говорим грязные слова, материмся, мы предаем друзей, мы клевещем, мы лжем. Самое худшее, что есть в этом мире. Речь ранит больше, чем острый меч, намного больнее. И звук может быть наполненным чем-то. Например, он может быть наполненным знанием, да? Тогда он будет наполнять того, кто его слышит. Но в то же время звук может быть пустым. И тогда он будет опустошать того, кто его слышит. Фактически пустой звук — это уже не просто звук, это уже звук-вампир. Поэтому если звук ничего полезного не несет, он что-нибудь уносит. Поэтому часто, пообщавшись с пустословом, вы что замечали? Опустошение. Замечали? Просто вроде ерунду какую-то послушали, а оно уносит. Раз звук пустой, значит, что уносит. Поэтому пустой звук — это гость без подарка, говорится на Востоке. Восточная мудрость. Гость без подарка. Если человек пришел в гости с пустыми руками, значит, что-то унесет. Так же? Унесет что-то, покушает хотя бы как минимум. Поэтому закон также культуры — всегда ходить с подарками. Всегда приносить с собой что-то, если вы идете в гости. Вообще так отличают друга от врага. Друг — это тот, кто всегда что-то приносит, а враг — это тот, кто всегда что-то уносит. Но в конце концов, звук в наше время даже нашу жизнь уносит. Мы теряем время. Звук можно сравнить с водой. В воде можно растворить любой наполнитель. Кислый, сладкий, горький, соленый, острый, вяжущий, 6 вкусов есть. Можно растворить. Соответственно, и эффект будет, как после приема пищи, да? То есть вода просто несет себе что-то. Несет. Также и звук может быть наполненным какой-то эмоцией. Поэтому тоже будет переваривание. Поэтому мы так и говорим. Мне это надо переварить, да? Когда мы что-то услышали, потому что действительно идут процессы переваривания. И основной задачей звука является связывание. Звук связывает.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

0: Шаяна Экадаши. Или Дева Шаяни, или Падма Экадаши описан в Пхавишьоттара Пуране в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Однажды Махарадж Юдхиштхира, обратившись к Кришне, сказал:
1: «О Кешава, как зовется тот Экадаши, что приходится на период нарастающей луны в месяцы июня-июля? Какому божеству поклоняются в этот священный день и каковы правила соблюдения этого Экадаши? Пожалуйста, расскажи мне об этом подробно».
0: Господь Кришна отвечал:
2: «О, владыка мира, этот вопрос Нарада Муни однажды задал Господу Брахме. Теперь, пожалуйста, услышь чудесную историю, которую Господь Брахма рассказал Нараду Муни».
0: Однажды красноречивый оратор и лучший из мудрецов Нарада Муни, обратившись к Господу Брахме, сказал:
3: «О, отец, как зовется тот Экадаши, который приходится на период нарастающей луны в месяцы июня-июля? Пожалуйста, расскажи мне, как я должен соблюдать этот Экадаши, дабы удовлетворить Верховного Господа Вишну».
0: Господь Брахма отвечал:
1: «В этом материальном мире нет обета столь же священного, как обет Экадаши. Крайне важно соблюдать обет Экадаши, чтобы избавиться от следствий грехов. Человек, не соблюдающий в этом мире Экадаши, неизбежно отправится в ад».
0: Экадаши, который выпадает на период нарастающей луны в месяце июня и июля, зовется Девашьяни или Падма Экадаши. С тем, чтобы удовлетворить Верховного Господа Хришикешу, следует соблюдать этот Экадаши. В Пуране говорится, что некогда жил святой император по имени Мандата, который правил целым миром. Он родился в династии Бога Солнца. Власть царя была велика, он всегда стоял на стороне истины. В царстве этого благочестивого царя не было голода, засухи и каких-либо болезней. Все его подданные жили счастливо, не испытывая тревог и процветая во всех отношениях. В сокровищнице царя не было богатства, нажитого неправедными путями. По прошествии многих лет подобной счастливой жизни в царстве на протяжении 3 лет подряд не выпадали дожди. Начался голод, и люди страдали. По причине отсутствия продуктов, совершение различных жертвоприношений и изучение вед прекратилось. Тогда все подданные обратились к царю:
1: «О царь, пожалуйста, внемли нашим речам. Писания называют воду Нара. Верховный Господь обитает в Аяне. Поэтому Верховного Господа зовут Нараяной. Верховный Господь Вишну становится облаками. Он единственная причина дождей. Благодаря дождям на свет появляются продукты. От дождей зависят живые существа. Сейчас из-за отсутствия зерен твои подданные страдают и умирают. О, лучший из царей, пожалуйста, найди средства избавить нас от страданий и восстанови мир и процветание».
0: Царь отвечал:
1: «Все, что вы сказали, истинно. Зерна считаются брахманом. Весь мир и все живые существа зависят от зерен. В Пуранах и других писаниях ясно утверждается, что из-за грехов, совершенных царем, он и его подданные страдают. Хотя мне сложно судить о моих собственных изъянах, тем не менее я сделаю все возможное, чтобы помочь моим подданным».
0: Сказав это, царь Мандата собрал армию и, предложив поклоны Брахме, вошел в лес. В лесу он регулярно посещал ашрамы великих мудрецов и аскетов. Однажды, блуждая в лесу, по воле провидения царь встретил великого мудреца Ангиру, сына Брахмы. Мудрец Ангиры был лучезарен, словно Брахма. Все 4 стороны освещались его сиянием. Как только царь увидел его, он немедленно слез с паланкина и предложил стопам мудреца почтительные поклоны. Затем царь со сложенными ладонями вознес молитвы. Мудрец ответил любезными речами и благословил царя. После этого мудрец осведомился у царя о причине его визита и состоянии дел в его царстве. Царь ответил:
1: «О, владыка, Я управлял моим царством в соответствии с религиозными принципами. Несмотря на это, на протяжении последних 3 лет в моем царстве не было дождей. В результате мои подданные страдают. Я так и не сумел установить причину этих страданий. Сегодня я пришел к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, расскажи мне о том, как мои подданные могут жить умиротворенно и так достичь высшего блага.
0: Мудрец Ангира ответил:
3: «О царь, современная эпоха, Сатья-юга, лучшая из всех юг. В эту югу люди поклоняются Верховному Брахману. В эту югу они живут в соответствии с религиозными принципами. В эту югу никто, за исключением брахминов, не должен совершать аскезы. Несмотря на это ограничение, некий шудра, обитатель твоего царства, совершает аскезу. В результате этого неподобающего поведения ты сталкиваешься с последствиями в форме засухи. Поэтому ты должен постараться убить его. Если он будет казнен, то в твое царство вернутся мир и процветание».
0: Царь отвечал:
1: «О великий мудрец! Для меня немыслимо убить невинного человека, совершающего аскезы. Пожалуйста, посоветуй мне иное решение».
0: Мудрец сказал:
3: «О царь, в таком случае соблюдай священные кадыши, известные как Падма или Дивашаяни, которые выпадают на период нарастающей луны в месяцы июня и июля. Под влиянием этого обета в твоем царстве непременно пойдут дожди. Этот кадыши награждает всем благим и всяческим совершенством. О царь, ты должен соблюдать этот кадыши вместе со всеми своими подданными».
0: Выслушав эти ободряющие слова великого мудреца, царь поклонился ему и вернулся во дворец. После этого, в месяце Ашадх, в июне и июле, царь вместе со своими родственниками и подданными должным образом соблюдал этот благоприятный Падма или Шаяна Экадаши. Под влиянием этого обета дожди прошли по всему его царству. Вскоре, по милости Господа Хришикеши, образовались горы зерен, и все подданные царя зажили счастливо. Поэтому долг каждого состоит в том, чтобы соблюдать этот священный экадаши. Этот экадаши награждает всех счастьем и освобождением. Благодаря слушанию и чтению о славе этого экадаши все следствия греховных поступков разрушаются. Этот экадаши также известен как Вишну Шаяни Экадаши. Желая удовлетворить Господа Вишну, преданные соблюдают этот экадаши с особым рвением. Они не стремятся к материальным наслаждениям или освобождению, скорее они молятся о чистом преданном служении Господу. Знаменитый обет Чатурмасьи начинается с этого экадаши. Преданные соблюдают этот обет Чатурмасьи, слушая о Господе и прославляя Его на протяжении 4 месяцев, начиная с того дня, когда Господь Хари ложится в постель, и заканчивая тем днем, когда Он покидает ложе. Махарадж Юдхиштхира сказал Господу Кришне:
1: «О Кришна, пожалуйста, расскажи мне о том, как следует соблюдать эту Шивишну Шаяну или Чатурмасья Врату».
0: Господь Кришна ответил:
2: «О царь, когда солнце остается в знаке рака, тогда Шри Мадхусудан, владыка вселенной, возлегает на своем ложе. А когда солнце входит в знак весов, тогда Господь просыпается. Обет Чатурмаси начинается в день Шаяны и Кадыши. О царь Юдхиштхира, совершив омовение, следует облачить Господа Вишну в желтые одежды. Затем необходимо подготовить ложе и накрыть его белыми покрывалами, на которых будет покоиться Господь. Прежде всего, следует омыть Господа 5 субстанциями, такими как йогурт, молоко, ги, мед и сладкая вода. Это должны сделать достойные брамы. После этого следует нарядить Господа и умастить его тело благовонной пастой. Затем нужно поклониться Господу и с преданностью поднести ему благовоние, светильник кигии и цветы.
0: Можно начинать соблюдать обет Чатурмасия, начиная с одного из дней – Экадаши, Двадаши, Пурнимы, Аштами или Санкранти, когда солнце входит в знак рака. Обет Чатурмасии заканчивается в день Двадаши, который выпадает на день после Утхана Экадаши в месяце Картика. Человек, соблюдающий обет Чатурмасии в памятовании Господа Вишну, отправляется в обитель Господа Вишну, восседая на воздушном корабле, лучезарном, как солнце. Любой, кто убирает в храме Господа и во дворе храма Господа, украшает их цветами и растениями и кормит браминов в соответствии со своим достатком, по завершении обета обретает счастье, которое длится на протяжении 7 жизней. Предлагая Господу светильники гхи в продолжении этого обета, можно обрести удачу и процветание. Тому, кто повторяет в храме Господа Гаятри мантру 108 раз, 3 раза в день, утром, в обед и вечером, больше никогда не приходится совершать грехи. Господь Вьяса становится доволен таким человеком, и тот возвращается в обитель Вишну. Любой, кто дарит в конце периода Чатурмасии 28 или 108 горшков с кунжутными семенами разумным браминам, освобождается от следствий грехов, накопленных посредством ума и речи. Он избавляется от всех болезней, и у него рождаются разумные дети. В течение 4 месяца, пока Господь Джанардан отдыхает, не следует спать на постели и заниматься сексом. Следует лишь ужинать, есть раз в день или есть то, что приходит само собой. Тот, кто в течение Чатурмасии поет для Господа Вишну и танцует для него, отправляется в мир гандхарвов. Тот, кто отказывается от употребления в пищу патоки, благословляется сыновьями и внуками. Если человек отказывается от масла, он становится красив, а его враги погибают. Благодаря отказу от горьких, едких, кислых, сладких и соленых блюд можно избавиться от уродства и дурного телесного запаха. Люди, отказывающиеся от цветов, отправляются в рай и становятся видьядхарами. Отказ от орехов бетеля приводит к немедленному избавлению от всех болезней. Если есть из пустого цветка, можно достичь рая Индры. Если ради удовольствия Кришны отказываться от молока и йогурта, то можно вернуться в высшую обитель – Галоку. Человек, в течение Чатурмасии не стригущий ногти и не бреющий голову, обретает благую удачу коснуться лотосных стоп Вишну. Тот, кто обходит храм Господа, возвращается в обитель Господа на воздушном корабле, увлекаемом лебедями.
4: Так заканчивается повествование о славе Шаяна Экадаши из Пхавишья Тарапураны –

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

когда женщина счастлива, она что? Она делает необычайный подарок всем мужчинам. Необычайный подарок всем мужчинам. Что она делает? Она говорит: дорогие мужчины, я знаю, что для вас потерпеть неудачу – это самая большая боль. Я не дам вам такого шанса потерпеть неудачу. Они говорят: как так? Я говорю: дело в том, что вы можете попробовать за мной ухаживать, и я стану еще счастливее. Я счастливая женщина, я могу спокойно обойтись без ухаживания, без мужчин, без брака, без ничего. Я счастлива. Я счастлива, просто счастливая женщина. Вот. Но я думаю, зачем мне это счастье одно? Счастье же в обмене, когда люди взаимодействуют, обменят счастье, оно красивее. Поэтому, дорогие мужчины, можете за мной ухаживать. И если у вас все получится, то я стану счастливее. И вам золотая медаль. Вам золотая медаль. Когда мужчина может сделать женщину хоть чуть-чуть счастливее, он очень чувствует большое воодушевление. Когда он видит ее улыбку, когда слышит слова благодарности, у него подъем. У него огромный подъем, чувствует, что он мужчина. Это роль мужчины. Мужчина говорит: а если я не смогу сделать вас счастливее? И часто это задают порядочные мужчины вопрос. Знаете почему? Говорит: ну я поухаживаю за ней, а она как привяжется ко мне. Понимаете? А я же просто ухаживал. У меня не было такой идеи сразу вот жены ее брать, понимаете? Я хотел себя самого понять, ну попробовать. Мне привлекла женщина. Она как-то вот располагает очень. Ну, даже неправильное слово будет. Привлекла. Меня влечет к ней, вот как бы тянет, понимаете, если говорю, тянет. Не просто как вот тянет к журналу, да, для мужчин, тянет просто тебя, да? А как-то какое-то есть глубокое более влечение. Мужчина начинает ухаживать, и что? Если женщина начинает привязываться, он начинает пугаться этого, да? Потому что он думает: да я не настолько, я не готов еще, да. И потом, как человек порядочный, он думает: ну а вот она уже привязывается, а мне надо будет ей отказывать. Вот смотрит, и как в анекдоте, он, человек въехал в квартиру, и ему рубашку надо погладить. Он думает: надо спуститься, знаю, что соседка у меня тоже кто-то живет. Очень недавно въехала в 3 этажа. Он идет, 1 этаж спустился, думает: я же приду, утюг попрошу. Она мне даст, конечно. А потом надо будет возвращать, что-то надо будет ей. Ну, как-то благодарить, вежливо же надо. Ну, шоколадку придется купить. Пришел, еще 1 этаж спустился. И шоколадку ей принесу, так она скажет: ой, ну давайте тогда чаю попьем, шоколадку. Ну, попьем, там разговор, сразу вяжется. Потом, понятно, чем это все закончится. Потом семья, дети, о боже мой, он дошел до двери уже, звонит дверь и думает, все картины эти развернулись. Она открывает, он говорит: да идите вы со своим утюгом. Так можно женщину ни за что обидеть. Но ничего этого, это все в голове мужчины произошло, понимаете. Но мужчина боится главным образом неудачи. Неудача какая может быть? Первая неудача может быть: не ту женщину выбрал и стал несчастлив в браке, да? Но оказывается, есть еще одна неудача. Женщине я очень понравился, я правильно ухаживал, она привязалась, а я просто не хочу с ней поддерживать отношения. Это тоже неудача. Ну, обижать женщину. И это беда очень милых, очень порядочных, очень светлых женщин, прекрасных женщин, достойных выйти замуж как можно быстрее и счастливее. Достойных уже давно выйти замуж. Беда в том, что мужчины тоже очень порядочные. Они боятся их обидеть. Поэтому с ними не знакомятся. Хорошая девушка, но я не хочу ей подавать надежды, да? Она сейчас привяжется туда-сюда, понимаете? Поэтому женщина счастливая, она говорит: дорогие мужчины, вы можете пробовать проявить, раскрыть себя как конкурс. В ведические времена всегда женщина что? Царица, да? Пожалуйста, здесь соревнование называлось «Свайамвара» церемония, да? То есть надо было что? Доказать, что ты наиболее достойна. А девушка...

Спасибо.

говорим вообще о таком существе, как дом. Так же, как и любое живое существо, дом имеет физическую природу, и дом имеет тонкую природу. Как физическую природу приводить в порядок, мы знаем. Да? Достаточно попасть в дом такой родивой хозяйки, и мы увидим, как она его трёт, вышкребает, там хлоркой моет всякими средствами. Но на самом деле это вычищается только физическая часть дома. А у дома, так же, как и у человека, есть тонкое тело или такая психическая часть. И вот об этой части большинство людей, они не знают. Я тоже об этом не знала, пока не соприкоснулась с ведическими знаниями. И оказывается, вот в этой тонкой части, в психической части дома, так же, как на тонком теле человека скапливается, допустим, негативная какая-то энергия, и она уже отражается на физическое тело, так же на тонком теле дома скапливается негативная энергия, и потом дом почему-то становится мрачным, угрюмым, неуютным, несмотря на то, что там итальянская дорогая мебель, может быть, евроремонт, но иногда бывает там так одиноко и тоскливо, или там люди могут ругаться. Оказывается, физическое тело там дома может быть в порядке, но психическое тело дома, возможно, не очень в хорошем состоянии. И, как правило, наверное, в 90% домах не очень хорошее состояние психического тела. Дело в том, что когда там жили люди до нас, жили мы себе не отдаем отчета, что во время того, как происходит у нас какое-то общение негативное, или в дом приходят, допустим, люди, которые могут, допустим, завидовать, или, допустим, там происходили какие-то, кто-то в доме жил, кто очень болел, или есть дома, где люди кончали с собой, или были какие-то драки, унижения, какие-то негативные события происходили. Абсолютно все это записывается на тонком теле дома, как на такую дискетку. Абсолютно никто не знает, насколько сильно это влияет на атмосферу дома. Перед нами там жили еще какие-то семьи, да, перед ними еще какие-то семьи, а есть дома, чем старше дома, да, то есть тем больше там вот этой вот энергии. И если вот у кого-то есть сенсорные способности, обычно они замечают, что вот от стен там прямо, может быть, вплоть до целого метра вот эта энергия негативной, то есть психической грязи. И особенно она накапливается в таких местах, как углы, такие места, как кладовки, такие места, как подвалы и такие места, как чердаки. А также в местах, где скапливается много хлама, в местах, где не проветривается, и, соответственно, также в местах, где просто грязно. Бывают дома, где хроническая грязь. То есть там психическая грязь растет само собой. А в связи с этим задача женщины, у женщины есть несколько обязанностей, которые она никогда не должна переписывать на своего мужа. То есть если он помогает, хорошо, но это ее обязанность, она никогда не должна говорить, что кто-то с ней должен это делить. Это обязанность готовить, и это обязанность держать дом в чистоте. То есть это две такие важные функции домашнего хозяйства. Естественно, там стирать, такие вещи. Я говорю из таких, то, что по домоводству она обязана, то, за что она отвечает. Таким образом, поскольку на женщине лежит уборка, в ведические времена это не была просто физическая уборка. То есть есть физическая защита дома, когда, допустим, мы защищаем его от каких-то там бандитов, гангстеритов, да? Но есть еще защита физическая, когда мы подметаем полы. Но есть еще психическая защита. Вот женщина, ее дхарма или обязанность обеспечить психическую защиту дома. И здесь вот есть некоторые средства, которые как раз помогают почистить вот эту вот негативную психическую энергию.

Ah!

Закон любви такой, что чем больше ты не интересуешься другим, чем больше ты пренебрегаешь другим, тем меньше к тебе будут с уважением и любовью относиться. Вот такой странный закон. Хочется, конечно, ходить, и чтобы ко мне хорошо относились. Я прям жду этого. Не дождусь. Никак не могу дождаться. Что как-то люди не так не реагируют. Они не оправдывают мои ожидания, пишут мне странные вещи в комментариях. Знаете, там написали недавно. Красивый комментарий был. После моего ролика одного написано: «Редкая чушь, с удовольствием ставлю лайк». Мне понравился комментарий, я его даже опубликовал. Хороший комментарий, ну, добрый такой. Теперь смотрите, ну я жду этого. Но интересно, еще раз, закон любви такой. До тех пор, пока этого жду, я этого не получаю. Вот мистика такая. Смотрите, если у меня мои интересы на первом месте, а его интересы другого человека, я ими не интересуюсь, а просто свои интересы достигаю, то это называется словом эксплуатация. Я эксплуатирую человека, и я никогда не дождусь, что он будет... Нет, он может там ради денег, ради того, что он от меня зависит, приходить и говорить: «Да, ты такой». Ну, будет печальное лицо, и внутри он будет меня ненавидеть. И я буду это чувствовать. Мы же чувствуем, да, когда нас ненавидят? Это неприятно, любви нет никакой, нехорошая атмосфера. Труд, тяжело быть тираном, как это? Тяжела ты шапка Мономаха. Ну, потому что все ненавидят просто. Хотя все слушаются. Но я же хочу, чтобы любили. Когда я уважаю интересы другого человека, ну, знаешь, ну, твои интересы тоже нормальные. Знаете, вот эти весы посерединке стали, да? Твои интересы, мои интересы. Давай договариваться. Подписали, ну, договор, поставили печать. Ты выигрываешь, я выигрываю. Это называется взаимоуважение. Но уже неплохо, да? Приходится жертвовать, немножечко жертвовать своими интересами ради другого. Уже как-то приятнее с такими людьми. По крайней мере, они, ну, все подписали, и есть гарантия, что не кинут. Ну, потому что мы там все прописали. Но когда вот это вот мои интересы, они вот внизу, а его интересы, они наверху, то есть когда человек забывает, что он там подписал, и делает больше, чем он там написал, и не спрашивает, а как же мне, то вот интересная вещь, такого человека начинают почему-то любить.

Он высший контролирующий. Это важно понять. Хотя бы для того, чтобы быть здоровыми. Потому что здоровье исходит из Бога. Если вы пытаетесь стать здоровыми, когда пьете какие-то таблетки, вы никогда не станете здоровыми. Ну, вы можете улучшить какую-то отдельную функцию чего-то. Здоровье есть тогда, когда вы принимаете энергию Бога в свою жизнь. Когда просто вы регулярно купаетесь в море или в реке. Потому что море и река – это прана, это жизненная энергия. Прана также есть в солнечном свете, в ветре. Вот когда вы открыты к этой пране, прана, жизненная энергия, когда вы питаетесь ей, когда вы открыты к энергиям Бога, ваше здоровье становится очень сильным. Когда вы едите чистую пищу, в которой есть прана. Знаете, я был недавно в Индии, там посещали мы разные святые места. Там есть одно удивительное место — Вриндаван. Жители Германии, где я проводил программу, до сих пор помнят, я рассказывал немножко об этом месте. Один из моментов, который меня там поразил. Я спросил в лавке, есть ли у вас йогурт? Мне сказали, нет. Я спросил, ну, может быть, вчерашний остался? Они мне посмотрели, какой вчерашний? Там нет вчерашнего йогурта. Вообще нет, понимаете? Вчерашнего нет. Там только сегодняшний есть, живой, настоящий, с праной. Вот. Я проходил курс панчакармы в Индии осенью этого года. Панчакарма – это такая система глубинного очищения организма на разных уровнях. И там был один из дней, когда нам сказали, что ничего есть нельзя. Сейчас начинаются такие очень серьезные процессы очищения внутреннего. И что-то, по-моему, 3 дня мы там ничего не ели. Вот. И потом был постепенный такой выход из этого. Выход был такой, что нам сказали, что вечером, вот сейчас вечером вы можете поесть. Мы спросили, а что можно поесть? Нам сказали, нужно взять 14 частей воды, 300 грамм. И на эти 14 частей воды, на эти 300 грамм, 1/14 часть риса. Вот это вы можете поесть. Ну, то есть рис нужно сварить в воде, чтобы вот было это 14 частей воды, и одна часть – это была часть риса. То есть там было, я не знаю, ну, может быть, штук 15 рисинок, наверное, плавало в этой водичке. Слушайте, я до сих пор помню эти чувства. На следующий день нам сказали, что можно, по-моему, 3 части риса и остальные части воды. И потом там на второй день, там, по-моему, уже половина риса, половина воды. Но вот, ей-богу, я до сих пор помню эти чувства вот этого риса. Просто чистый рис. Без удобрений, без химикатов, выросший на земле. Вы не представляете, какой он вкусный. Кстати, соль нам тоже запретили туда сыпать. Но чувство до сих пор помню. Настоящая пища, она очень вкусная.

Итак, каково было социальное устройство ведического общества? Это общество, прежде всего, в нем были установлены цели, которые стремляли человека к осознанию Бога. То есть это было богоцентрическое общество. В отличие от этого, наше время, в котором мы живем, это отсутствует. Практически нет социальных систем в мире сейчас, где эта цель была бы провозглашена и утверждена, и была бы руководством к действию современными людьми в различных странах, в том числе и в России. То есть это считается осознание Бога и духовное развитие человека, это считается более или менее частным делом гражданина. Особенно люди как бы не воспринимают это как какой-то общественный процесс всего общества в целом. Ведическое устройство было основано на вот этом миропонимании, мироощущении богоцентрического общества. И различные части общества или группы полагались, что они сотрудничают во имя достижения осознания Бога. В одном из произведений Вед, Риши Упанишад, первые стихи говорят: «Все живое и неживое в этой вселенной управляется Господом, им принадлежит Ему. Поэтому надо довольствоваться только самым необходимым, тем, что выделено нам как наша доля, и не брать ничего другого, хорошо зная, кому все это принадлежит». Так формулируется принцип Ишаваси, или подчинение высшему, тому, кому все принадлежит, Иши или Ишвари. Итак, в этом обществе, это общество называлось Варнашрама Дхарма, такое сложное слово. Варна, ашрама, дхарма, три составляющих. Под варном понималось социальное деление, то есть деление общества в соответствии с социальными качествами людей. В этом отношении ведическое общество было основано на естественном разделении людей по их качествам, или варнам, варны или социальные клады. Эти четыре группы или социальные подразделения включали: первое – браманов, которые выполняли функции учителей и духовных наставников в обществе. Второе – это кшатри, администраторы и воины. К этому же подразделению относились цари, в нынешнем понимании это президенты, премьер-министры, то есть те, кто руководят обществом. Третье – варна – это вайшьи, это фермеры, торговцы, те, кто занимается банковским делом, или в современном понимании можно говорить, как, скажем, класс буржуазии, те, кто занимается, по сути дела, производством прибыли в обществе, создают какие-то ценности, охраняют наиболее важные, существенные. С точки зрения Вед было очень важно, что вайши защищали коров и возделывали землю. И четвертый класс или четвертая варна – это шудры, рабочие, ремесленники и те, кто помогали первым трем классам в осуществлении вот этой миссии богоцентрического общества. Эти подразделения не являлись политическими или социальными фракциями, но они представляли собой естественные категории людей, которых, собственно, можно обнаружить в любом обществе. И мы видим это. В любом обществе есть интеллектуалы, те, кто руководствуются добрыми намерениями, добродетелью или сатва-гуной. Сатва-гуна означает гуна благости. И важную роль в этой системе играли также цари. Это то, что относилось к разряду кшатриев. Царь в то время должен был обладать возвышенными качествами, и он должен был знать, как управлять обществом, указывать цель этому обществу, организовывать жизнь людей таким образом, чтобы все общество, люди в нем выполняли свои обязанности. Обязанности также называются дхармой. Это другой санскритский термин – дхарма. И в обществе также существуют, как я уже сказал, предприниматели, торговцы, движимые достижением экономического благосостояния, богатства. Существенно отметить здесь то, что эта система варнашрама работала 5000 лет назад. Она была работающей, управляющей на земле. Это была единая система управления, когда на земле был один царь. Махабхарата описывает состояние земли 5000 лет назад, где вот эта система устройства социального была проявлена.

Одна из трагедий западной цивилизации, она сейчас заключается в том, что подавляющее количество людей, оно занимается тем, что не соответствует их природе. Знаете, вот я консультировал здесь на девушку одну на фестивале. Она пришла, у меня это проблема. Я смотрю по карте, говорю, чем вы занимаетесь, в каком вы городе? Вы вообще, говорю, не туда идете, это вообще не ваш путь, говорю, что вы там делаете? Он говорит, у меня в этой сфере жизни плохо. Я говорю, и будет еще хуже. Потому что аюрведа говорит, что чем больше мы от своей дхармы, от своего нам предназначенного пути отклоняемся, тем больше у нас болезней и несчастья по судьбе. Но жадный человек и пронизан страхом, он пойдет как раз-таки по другому пути, да? Как только что-то замелькает, потому что он в страхе. Во-первых, он не слышит интуицию. Следующий шаг, он идет туда, где вроде бы блестит больше. Не так ли? Так вот, если вернуться к статистике западной цивилизации, сейчас шизофренией болеет около 25% в Америке людей. В разной форме. Это статистика. То есть, серьезные психические проблемы. В Америке у любого среднего американца есть свой психотерапевт. Но самое интересное, что число людей с нарушением психики, оно увеличивается нереально. Я сейчас в Чикаго проводил тренинги, и сидела женщина, она из управления образования, ну, они уже там 20 или 30 лет в Чикаго живут, и она по-русски рассказала, ей трудно по-русски, но она рассказала там, потому что не все понимали английский, говорит, она рассказала, что сейчас у детей чуть ли не, это какой-то бич, 80-90%, 80-90%, подумайте, в Чикаго, в школах для таких богатых людей, потому что в Америке там очень резкая градация, есть школы, куда надо приезжать с тремя ножами, пятью автоматами, там выходцы из южных каких-то стран, из бедных, нищих. А есть школы, где туда вы и так просто еще не попадете. Так вот, даже из школ, где выше, ну, как сказать, с прослойкой общества, 80-90%, подумайте, людей, они, у них нервные заболевания, они не могут сконцентрироваться, бегают и так далее. 80-90%, представляете, у детей у них нарушение психических проблем. Конечно, это берется от родителей, потому что если родители живут в напряжении, это передается детям. Дети чувствуют энергетику родителей. И в Америке одна из главных проблем. Психологи стали изучать, почему так? Почему мы так живем плохо? И когда они выводы сделали, эти выводы запретили публиковать и запретили менять общество, потому что лидеры общества, они перепугались. Цивилизация распадется. Потому что один из выводов был какой? Что большинство людей занимается не тем, чем им предназначено по природе. Они стали вводить различные тесты, там, психогеометрия, очень простенькие тесты, которые хоть как-то людям помогают определиться. Но, в принципе, одно из главных выводов было, что люди занимаются не своей деятельностью. И на этом уровне начинаются проблемы. Потому что ум наш не может быть спокоен, мы все больше чувствуем несчастье, мы зарабатываем, но у нас растет агрессия, непонятно почему. Да? Или если мы хотим быть счастливым, мы должны двум правилам следовать в работе. Наша работа должна приносить благо миру. Согласны? Мы должны это чувствовать, что наша жизнь кому-то приносит благо. Опять же, делали опрос, прошу прощения, я несколько отступлю, делали опрос у людей, которые работают на очень хорошей работе, очень хорошо оплачивают, но они знают, что эта работа полностью бесполезна. Какие-то клерки в министерствах, я не знаю, на каком-то заводе, который, вот знаете, как в советские времена, самосвал сделали, там японцам продали они его, и на металлолом, да, сразу, и металл был важен. И когда люди знают, даже подсознательно, что их труд никому не нужен, у них идет психическое, ну, как сказать, разрушение. Мы должны чувствовать природу души, что мы даем в этом мире, что от того, что я живу в этом мире, кому-то тепло становится. Тепло от моей деятельности и от того, что я действую бескорыстно, и я своей деятельностью приношу благо миру.

Вот я вам расскажу историю, ну, историю жизни. У меня друг есть. Мы с ним со школьной скамьи дружим очень долго. И в детстве, ну, в школе там, мы хорошо с ним общались. Мы могли часами, ночами просто, ну, общаться, там, ну, о чем-то говорить, вот, обсуждать что-то, да, делиться какими-то эмоциями, переживаниями. То есть это был чистый нектар отношений. Ну, я думаю, что вы понимаете, почему, потому что такие люди, ну, обычно в детстве так и бывает, что есть такие люди, когда можно ночами напролет общаться, ну, о чем-то. Вот. Но так получилось, что я где-то 7 лет с ним близко не общался, потому что я ездил, ну, там был монахом, да, ну, был брамачари, то есть так или иначе, у меня не было возможности с ним общаться близко все это время. Вот. И когда я с ним возобновил отношения, когда уже, ну, уже занял, ну, такое, ну, семейное положение, ну, уже женился, и я, ну, захотел с ним установить отношения, вот, и, ну, то я допустил, ну, ошибку, которую допустил Дрона, то же самое. То есть я позволил своим прошлым впечатлениям в этом человеке спрограммировать полностью то, как я с ним буду общаться сейчас. И знаете, что вышло? Он меня оскорблять начал. Ну, ну, как бы, ну, не матюками, но он начал ко мне относиться как к грязи. То есть я с ним общаюсь, открываю сердце ему, а он ко мне относится как к грязи просто. Он меня плюет туда. Вот. То есть унижает меня. Ну, не прямо, но так очень, ну, умело. Он такой хороший, ну, так, хороший логик такой. Он, ну, умеет как бы это сделать красиво. Да? Красиво. Вот. И я начал думать об этом, что же могло, ну, произойти. Вот. Ну и потом я эту, ну, историю Дрона вспомнил. Я понял, почему это произошло. Да? И что мне не нужно делать в этой ситуации? Ну, в этой ситуации не нужно человека проклинать, что ах ты козел вообще. Ну, как это, как ты себе можешь позволить? Мы все детство с тобой общались сердечно, а тут ты вдруг себе позволяешь такое делать. Ты думаешь, ну, как бы, ну ты же видишь, что я тебе сердцем, да? Чего ж ты так вообще поступаешь? А? Ну, вот. И как раз в этот момент я эту историю вспомнил. Ну, это мистика обычно. Так, ну, это как бы, ну, как, ну, так проявляется Бог обычно в жизнях, вот, ну, каждого из нас, что какие-то ситуации, и мы вспоминаем что-то, или какую-то историю, или что-то, ну, куда человек в нашу жизнь входит, который нам это все объясняет. И я понял, что, ну, что надо, ну, как бы, потише очень себя вести. И, вот, и понять, что, ну, нет, так нет. Люди меняются, да, и не хочет, ну, не хочет отношений близких, не хочет. То есть я не буду сердце открывать, буду относиться, как бы, ну, возьму ту дистанцию, которую он хочет, да. И все, как, если он сам захочет, ну, общаться, сам придет. Он, ну, он же тоже помнит, что в детстве было. Вот. И вот с того момента, когда я выбрал для себя такую политику отношения, ну, они начали с каждым годом теплеть снова. Ну, снова, ну, такие вот более теплые и радушные становились. И сейчас он даже может там, ну, позвонить и чем-то поделиться, да. Вот. Но я как бы выбираю ту дистанцию, которая ему комфортна. Вот. То есть это, ну, это очень сильно работает. Вот. И нельзя допускать ошибки, которые, ну, которые допускал Дрона в своей жизни, что основываться на каких-то прошлых, ну, на какой-то прошлой колее, которую мы. Ну, это и в отношениях, и в делах, да. Ну, и в отношениях, и в делах. Это во всей, ну, это везде проявляется. Прошлые впечатления, они имеют, ну, такое сильное довольно-таки.

как это было в Брестской крепости. Знаете, что там эту Брестскую крепость держали до последнего? Фашисты вообще не понимали, как это происходит. Как маленький гарнизон может держать такую армаду? Там ехала эта танковая дивизия, очень была укрепленная. У одного немецкого стрелка было по 2 автомата. Один стреляет, другой перезаряжает. Они парами шли, вот так. Такая система у них была. Они парами идут. Один стреляет, другой перезаряжает, передает ему. То есть был шквальный огонь. Мне дед рассказывал, говорит, голову было невозможно высунуть, просто нереально. Когда, говорит, самолеты летели, небо все закрывало. То есть такая сила была мощнейшая. Что самое интересное, Гитлер изучал ведическую культуру. Он изучал ее. И он очень многие принципы ввел в принцип правления своего государства. Но использовал это против человечества. Почему я говорю, что демоны хорошо знают веды? Очень хорошо. Потому что они знают, что здесь сила. А демоны всегда привлекаются силой. Их это интересует. Гитлер искал Адхарва Шастру искал. Военное искусство. Он целую экспедицию отправил в Гималай. Так и не нашел, слава Богу. Так вот, вот эта вот Брестская крепость, она держалась. И в конце концов, когда остался последний этот офицер, они, когда его обнаружили, он не сдался до конца. Он был весь обросший такой аскет, самый настоящий. У них рука не поднялась его застрелить. Вот такая сила в нем была, сила аскетизма. Он совершал аскезу, он защищал Родину. Он сказал, я умру, но я Родину буду защищать. Если он бы думал о своей шкуре, он проиграл бы сразу, в первый же день. Теперь запомните, тот, кто выполняет свой долг, Сатурн будет его защищать. Он даст ему вот эту выносливость. Вот эти все герои, которые описываются в Великой Отечественной войне, которые вот держались, вот Карбышев, например, и так далее, блокада Ленинграда, эти ленинградцы, которые держались, это Сатурн дает такую силу. И запомните, тот, кто совершает аскезы, ни один враг не победит. Это невозможно. Там находится сатурианская энергия. Никто не сможет противостоять против его силы. И вот этого офицера притащили туда, в Берлин. Гитлер хотел посмотреть на него. Посмотреть на это чудо. Он, правда, выглядел очень... Когда его вели, от него все так расступались. Его просто боялись. Вот такая сила от него шла. И когда его привели, вы представляете, такой обросший человек, исхудавший, глаза только одни торчали. И при этом он спросил, хотя он был офицер, он говорит, ты кто? Как ты смог это удержаться? Он сказал, я Родину защищаю. Он говорит, там, сумасшедший фюрер. Знаете, что он сказал? Мне бы таких сумасшедших, я бы давно весь мир бы завоевал. И он приказал его отпустить. Представляете? Отпустите, говорит, его. Он достоин уважения, этот человек. Он не плевал ему в лицо, не бросался там на него, не визжал, не кричал, спасите меня. Он говорит, я Родину защищал, я солдат. Таким образом, страна будет, любая страна держится на таких героях. То есть те, которые...

третья вещь, которая возникает из эго, это его сила воли. Смотрите, если человек хочет обратиться в посольство, и вы пошли, значит, искать посольство, куда ехать непонятно, какие-то препятствия становятся на вашем пути. И говорят, и эти препятствия, эти трудности пробуждают в вашем сознании желание, надо все бросить, ничего никуда, не хочу никуда идти. Просто надо сесть и плакать. Или может все-таки поискать эти деньги вот здесь вот. Ну, возникает. У вас вы решили действовать, а такси нет. По-индийски не говорите. Трудности возникают. И вы хотите что-то достичь, но возникают трудности. Что нам помогает преодолеть трудности? Сила воли. Вот эта сила воли возникает из эго. И чем больше человек понимает, кто он такой, тем сильнее у него сила воли. Понимаете? Если он не уверен, я не знаю, какой-то пример привести. С модником у меня пример что-то возник. Человек-модник. Модник. Да, и он оделся, знаете, там у него штаны обычные, да, и эти кирзовые сапоги. Одевает кирзовые сапоги на обычные штаны в костюме, бабочка и кирзовые сапоги. Есть такие люди, я видел в интернете. И он решил так одеться. Идет по улице, народ ухахатывается. Как будет чувствовать себя модник? А вы ничего не понимаете. Почему? Потому что он уверен, что он одевается, как в Париже. Он уверен, они ничего не понимают. И поэтому они смеются, он не обращает внимания. Так свысока смотрит, деревенщина. Вот москвичи, ничего не понимают. Писк моды, они ничего не понимают. И еще кирзовые сапоги на шнурках. Понимаете? Вот. И разного цвета, да. Теперь, если он не уверен, вы представляете, если человек, его эго, я модник, оно не такое сильное. Он так, ну, вообще-то я немножечко разбираюсь, да, и идет по улице в таком наряде. Как он себя будет чувствовать? Ой-ой, может, что-то не так? Ой, может, надо, наверное, как-то домой быстрее? Почему так произошло? Силы мало. Убеждения его, вот этой вот решимости у него мало. Почему? Слабое эго. Итак, третий момент. Эго определяет силу воли, решимость, то, что позволяет нам достигать то, чего мы

0: отношения с равными на духовной платформе – это общая миссия, общее дело. Потому что с равными мы сотрудничаем, чтобы сделать что-то хорошее в этом мире, и мы поддерживаем друг друга, и мы обмениваемся реализациями, чтобы поддержать друг друга, чтобы раскрыть эту полноту опыта, делясь друг с другом духовным опытом. И отношения со старшим, когда мы у него учимся или под его руководством что-то делаем. Что вы сейчас чувствуете?
1: Спокойствие.
0: А как вам кажется, с чем связано это спокойствие?
1: Потому что я чувствую себя сейчас под постоянной защитой и знаю, что придет время, и каждый почувствует это, кто рядом со мной.
0: Итак, вы чувствуете сейчас эту полную защиту. Почему? Потому что раскрылась связь, которую вы приняли, высшая связь. Вот эта энергия любви, поток любви. А мудрецы объясняют, что душа, она обладает тремя качествами. Мы с вами говорили уже об этом, что вот эта связь души и абсолюта, бхакти, поток любви, он проявляется в трех качествах. На санскрите они звучат как сат, чит и ананда. А энергия чит или энергия знания мы обсуждали с вами вчера. Поток любви — это означает знание, потому что невозможно проявить любовь, если я не знаю другого. Знание — это часть любви. Любовь — это означает делать то, что хочет другой. Это означает, мы должны знать его потребности. Поэтому энергия знания или энергия чит — это составляющая потока любви. И у нас сам собой открывается глубинный канал интуиции, когда раскрыта эта связь. Когда мы ее через практику духовную поддерживаем и раскрываем все больше, сама собой раскрывается глубинная интуиция. Мы естественным образом начинаем понимать разные обстоятельства жизни. Изнутри просто приходит это понимание. Но вот эта энергия сад, это энергия вечности. Или то, что вы сейчас сказали, как покой и полная защищенность. Все, понимаете? Это означает, что нет исчезающего мира, есть уверенность. А это энергия вечности, которая приходит в нашу жизнь. Когда мы находимся в потоке любви, проверьте, есть уверенность, она возникает сама собой. И, наконец, энергия ананда. Ананда — это означает счастье. Когда мы любим или нас любят, мы испытываем также это чувство. Поэтому каждая проблемная ситуация жизни ведет нас к духовному опыту. В этом уроке жизни и уроке судьбы. Восстановить природу души, раскрыть ее.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Да, хорошо, давайте возьмем такой момент. Опыт, да? Например, человек может говорить в старости, у меня большой жизненный опыт, но опыт это чего? Он говорит, у меня было, я 20 раз женился, 30 работ сменил, у меня большой жизненный опыт. Опыт ли это? Да, это опыт, но это опыт ошибок. Опыт ошибок. Если ты такой опытный, то почему ты 30 работ сменил и 20 раз женился? Опыт это умение решать проблему там, где она возникла. Вот это опыт. Возникла проблема в семье, нужно в семье решать эту проблему. Возникла проблема на работе, нужно на работе решать эту проблему. Возникла проблема в стране нужно решать эту проблему. Понимаете? Еда. Если мы просто решили, что раз у меня возникла проблема в семье, нужно уйти из семьи, это решение проблемы. Это не опыт, это сумасшествие. Или на работе возникла проблема, просто сменю работу или в стране, уеду в Израиль, все. Понимаете? Но проблема не решается, посмотрите на этих людей. Они меняют просто, это старая пословица, на другом берегу трава зеленее. Факт я проверял. На Алтае был действительно, ну прямо зеленее трава, факт. Специально перешел через мост, посмотрел, нет, такая же точно. Это не решение проблемы. Если мы что-то меняем, проблема не решается. Понимаете, мы должны внутри системы находить, и вот это опыт. Вот если человек говорит, я один раз в своей жизни создал семью, на одной работе всю жизнь проработал, из своей страны был ей предан всю свою жизнь, там одной философии был предан всю жизнь. Понимаете? Вот это опыт. Вот это опыт. Понимаете? А у нас опыт это количество ошибок. Как можно больше ошибок понасовершать и назвать это опытом. Это не опыт. Понимаете?
1: То есть другими словами знание, которое позволяет...
0: Это мудрость. Давайте назовем это мудростью. Мудрость это умение решать ситуацию там, где она возникла. Вот это факт. Это очень серьезно, и достичь этого уровня трудно. Поэтому прослойка мудрецов, заметьте, в хорошей структуре всегда развивается и поддерживается старость. Для чего поддерживается старость? Эта прослойка должна давать советы на основе мудрости. То есть люди, которые не разводились никогда, не меняли работу, не меняли философию, они способны трезво оценивать ситуацию, они решали эти кризисы. То есть они прошли в семье 7 кризисов, на работе 7 кризисов, в учебе 7 кризисов, в своей деревне 7 кризисов пережили, 7 кризисов в стране. Мы там один дефолт еле пережили, чуть все не померли. Ну сколько у нас было там, с коммунизма там на демократию перешли, да, и один финансовый кризис пережили. Все, 2 кризиса таких, ну революцию еще давайте добавим, да, 70 лет назад, ну 3 кризиса пережили. Да, так вот, ну, если грубо говорить, я не буду сейчас в этой тонкости, можно, конечно, и страну разобрать. Но сама идея, человек все это пережил и остался в стране. Не уехал там на Брайтон-Бич куда-то, там в Израиль, еще куда-то люди уезжают, в Германию, в Канаду. Я с ними встречаюсь каждый год, у меня во всех западных странах есть какие-то друзья. Я с ними постоянно встречаюсь, они мне все жалуются, как трудно жить вообще, как было хорошо в России. И как трудно, все жалуются, я могу про каждую страну вам рассказать. Про Италию. В этом году я встречал человека из Италии, он мне так жаловался. 15 лет нужно проработать, как потрах на какой-то работе, чтобы просто дали медицинскую страховку. И не дай бог, шаг влево, шаг вправо, но выгоняют, все нужно заново все делать. Понимаете? Америка дает идею свободы. На монете пишет Liberty. Все рабы, страшнейшие рабы в самой жуткой системе. Дом берешь, 75 лет нужно выплачивать. 50-75 лет. Машину берешь, 20 лет нужно выплачивать. Все нужно выплачивать. Каждый американец имеет 3-4 долга, причем больше 25 лет, которые нужно выплачивать. А представьте, что сейчас у вас долги за квартиру, за машину, за все на свете. Представьте. Вот есть сейчас у кого-нибудь хотя бы маленький долг? Это нервный факт, да? Думаешь, как их отдать? Так вот представьте, насколько больно сейчас американское общество. Поэтому там у каждого человека 2 психиатра. И он у них проводит минимум 4 часа в неделю. Больное общество абсолютно, понимаете? Они все толстеют. А чего человек толстеет, так вы думаете? Он заедает стресс. Ему нужно постоянно есть, потому что он должен деньги. И он постоянно думает, хоть бы не уволили. Потому что деньги не отдашь, дом отберут, машину отберут. Абсолютно больное общество, больные люди.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

неуправляемый ум. Это ум, которым управляет кто? Привязанность. Умом всегда кто-то управляет. Либо им управляю я, и тогда я могу почувствовать себя по-настоящему хорошо, достойно. Либо я буду рабом. Рабом привязанности, которые у меня возникли. Я буду присмыкаться, выполнять самые недостойные его приказы. Есть такой стих, где говорится, что я служил этим господам в вожделении, в жадности. Камадей накатей накатей да палита дурнидешах. Дурнидешах, значит, они давали мне все время дурные приказы. Я шел на поводу у своей низменной природы, у привычек. Ты... Иммануил Кант сказал, что чем больше у человека привычек, тем меньше у него свободы. Тем в меньшей степени он человек. Иначе говоря, человек свободен по замыслу Творца. Он дал нам разум. Так? Чем в большей степени я перевожу это все в состояние каких-то привычек или привязанностей внутри, каких-то инстинктов, чисто механических реакций на окружающую среду. А что такое гнев? Что такое вожделение? Это инстинкты. Низменные инстинкты. Проявление какой-то низшей природы человеческой. Тем в меньшей степени я свободен. В конце концов, ведическая психология должна сделать человека свободным. И тут, конечно, это вайрагия или способность отстраняться, отделять свой ум, смотреть на все это со стороны и не поддаваться, не сливаться со своим умом и с той рагой, с тем настроением, которое возникло, с тем импульсом, с волной возбуждения, которая в моем мозгу покатилась, будь то гнев или еще какое-то возмущение мозгу, или там желание какое-то очень сильное, чисто инстинктивное. Так. Современная культура, она кого из нас делает с вами? Роботов, зомби, идиотов. У кого нижние чакры работают, так там показывают картинку, и все, и у нас должны слюни потечь, и мы должны как идиоты пойти за тем, что у нас хотят, что нам хотят продать. Человека делают. Человеку никому сейчас не нужно, чтобы человек свободным стал. Никому не нужно. Потому что неудобно со свободными людьми общаться. Только мы учим свободу. Приходите к нам. Это факт. И эти ступени обретения свободы. А вайраги это значит, это свобода в сущности. Синоним свободы. Отрешенность это...

Итак, мы боимся ставить свои цели, мы боимся целей, и мы боимся изменений. Но оказывается, больше всего на свете мы боимся счастливых изменений. Это факт. Мы боимся перемен к лучшему. Потому что перемены к лучшему означает стать счастливым. И в ведических писаниях говорится, на всех этих уровнях планет, особенно на низших, люди страдают больше, чем вы здесь можете представить в миллиарды раз. Я об этом говорил. Не раз говорил. Меня ошарашила просто эта информация, и поэтому я все время к ней возвращаюсь. То есть страдания в этой вселенной превосходят 50 миллиардов раз. Все то, что вы видите в самых жутких, жутких новостях, все, что вы видели в самых жутких хрониках, бегущие обожженные дети Хиросимы, в 50 миллиардов раз больше. Девочка, убитая огнетушителем по голове своим пьяным сокурсником, камера снимала, как он бил ее спящую огнетушителем по голове. Сейчас интернет и телевидение делают на этом себе рейтинги. Да? То есть они собирают всю мерзость. Самое жуткое, от чего психика людей рушится, они не могут нормально, спокойно жить в этом мире. У них вера в Бога падает. Потому что если слишком сосредотачиваться на кошмарах материального, человек вообще, ну, его сковывает это. Это называется синдром медузы Горгоны. Помните, да? Персей должен был сражаться с ней, но многие воины просто погибли от того, что увидели ее. Они не могли сражаться, они каменели, и все. Поэтому смотреть прямо на эту материальную реальность – это означает каменеть. Но, несмотря на все это, есть страдания, которые превосходят 50 миллиардов раз все те, которые мы видим и слышим. Да, не здесь, на этой планете, здесь только демо. Здесь нам показано, вот ты можешь выбирать. Вот здесь есть наслаждение, здесь есть страдания. И причем интересно, наслаждение, бам, самый неподходящий момент, какое-то страдание. То есть человек кушает, вот камушек гречки, да, то есть так вкусно. Еще одна пломба вылетела. Несколько тысяч рублей. Наслаждение кончилось, да. Кто камушки не убрал? Все предыдущие 15 минут наслаждения от завтрака на смарку, да, потому что боль ужасная, да. То есть так материальный мир. И оно так чередуется специально, так, как коктейль такой, да, то есть, потихонечку. Чтобы люди менее разумные, они сказали, это нормально, так можно кататься. Более разумные сказали, я бы не хотел страдать, я бы хотел, чтобы только были наслаждения. А кто-то сказал, поскольку здесь это неизбежно, то есть тут одно чередует другое, в общем, надо отсюда... То есть надо искать место, где нет страданий в таком ключе, как здесь. Поэтому это место выбора. И здесь говорится, что тем не менее, самое большое страдание, превосходящее даже все известные, это страдание, которое возникает у человека, когда он оказывается в двух шагах от счастья. И самое большое страдание, если он оказался в двух шагах, на вытянутую руку от счастья. И что? Ему сказали, это не ваше. Сейчас буду петь. От близости спасения, помните, да? Уже кружилась голова, не то с небес, не то пониже, звучали горькие слова. Вот мы боимся этого больше всего, что зазвучат горькие слова. И настолько боимся, потому что это страдание протянуться за счастьем и узнать, что его не будет. Увидеть счастье и не получить в 50 миль превосходит все известные страдания. Поэтому ничего мы так не боимся, ни одного вида страдания, как чего? Счастье. Точнее, мы боимся его, конечно, не получить. Но чтобы его избежать разочарования в неполучении, мы его стараемся и не получать. Вот почему женщина на свидании изо всех сил корчит, что она спокойно к мужчине равнодушна. Он что-то подарил, она такая говорит, о, интересная такая вещичка. Нифига себе вещичка, он за нее 300 тысяч рублей отдал, а для нее это вещичка. Вещичка. Она такая, ну пусть не думает, что я запала.

ход времени действует внутри человека. И важно понять одну вещь, что большинство людей, они просто ждут лучших времен и плачут, когда они не наступают. Почему? Потому что они не знают, как вести себя с этим ходом времени, который находится внутри. В этом большая проблема. Поймите такую вещь, что внутри человека есть определенное количество счастья. Это счастье, оно нужно организму. Тонкое тело, психическое тело, оно распределяет счастье по всему организму с разными целями. Все органы человека питаются энергией счастья. Без счастья не может жить ни печень, ни почки, там, ни сердце. Везде нужно счастье. Все эмоции человека, которые существуют, они все связаны с разными органами и системами, понимаете? Все это взаимозависимо, взаимо связано. Но также счастье нужно и тонкому, самому психическому телу, потому что там есть каналы тонкие, которые, по которым движется психическая энергия. В общем, энергия счастья нужна по-любому. Без нее человек не может жить. Поэтому, когда счастья меньше, человек очень печалится, ему надо счастье, он не может жить без счастья. Даже заснуть без счастья нельзя, чуть-чуть счастья больше стало, что-то хорошее вспомнил. Пока счастья не хватает, он думает. Что значит, зачем он думает? Он ищет счастье, человек в это время. Что такое стресс? Это когда счастья не хватает, человек ищет счастье, он не может остановиться своим мышлением, потому что память связывает нас со счастьем. Человек вспоминает, он пытается вспомнить что-то хорошее, но вспоминает всегда ту боль, которую ему причинили. И поэтому, а там нет счастья в этом направлении, он страдает. А боль идет от какого направления? От того, в котором мы верили. Допустим, женщина верит в мужа, а не в Бога. Какой результат? Он уходит, когда муж... Она не может дальше жить нормально. Она много лет ждет, когда же он придет, а он уже забыл про нее давно. Надо понять, что вера, она дает счастье тогда, когда его нет. Так-то обычно все нормально, но бывают периоды, когда его нет просто. И тут ничего не сделаешь с этим. Но не это причина того, что надо верить. Причина заключается в том, что мы вообще живем неправильно. Человек должен жить для Бога, а не для себя. Вот это правильно. Душа должна лететь к солнцу. Искорка должна к солнцу. Это просто сравнение. Смотрите, то есть веды как сравнивают, что когда искорка летит от солнца, она гаснет. А когда искорка летит к солнцу, что с ней происходит? Она загорается. Человек должен приближаться к Богу. Означает больше думать о других, больше служить, больше заботиться, меньше думать о себе. И больше верить в того, кто дает силы. Человек сам по себе, веря в себя, он гаснет. Но если он верит в солнце, то есть частичка летит в солнце, она разгорается, она становится ярче и ярче. И она может такой яркой стать, что она становится святой. От нее исходит свет победы. Это не то, что как лампочка человек светится, нет. Это свет победы. Вот кто такие святые люди? От них исходит свет победы. Человек рядом с ним находится, чувствует, что его жизнь, она повернулась в другую сторону. Она стала счастливее. Но этому человеку нужно доверять хотя бы. Если нет доверия, ты как бы отгорожен от него, не воспринимаешь от него эту силу.

низших планетах существуют демонические существа, у которых тела состоят из элемента Земли, поэтому они очень сильные. Тонкий элемент Земли, он обладает огромнейшей твердостью. Очень твердые тела, такие панцеобразные, при этом они могут принимать любые формы. И за счет этого они могут преодолевать, на себе выдерживать большую скорость. Если вы видели тараканов, ну скинь его с 9 этажа, и бесполезно. Все нормально с ним будет, он дальше побежит. То есть тело у него состоит из панциря. Также и существа, которые находятся на низших планетах, их тела очень сильные. Вот эти все тарелки железные, которые прилетают, это все с низших планет прилетают. Наши летчики, они не могут преодолеть большие скорости, так как тело просто не выдерживает. То есть тело не приспособлено для таких передвижений. Вот. И у нас существуют полубоги, у нас существуют демоны. И те, и другие, они заработали свое тело определенной кармой. Но еще есть низшие планеты совсем, которые находятся на дне нашей Локи, то есть на дне нашей Вселенной, то там уже существуют адские миры. Там практически нет солнца. Там или слишком жарко, или слишком холодно. А у нас вот здесь, на наших уровнях, есть такая энергия, называется йога-вахи. Это такая энергия, которая постепенно регулирует процесс холода и тепла. То есть постепенно из тепла, постепенно переход в холод. А на низших планетах это может быть резко произойти. И на адских мирах там или жарко от костров, или слишком холодно, если костров нет. Но также существуют вот эти низшие миры. Немножко выше там уже существуют демонические вот эти личности. У них уникальная социальная обеспеченность. У них все есть. У них они не ругаются между собой. Но чем же они отличаются от нас? Тем, что они просто наотрез отказываются от понимания то, что существует Бог, и то, что нужно как-то ему, как-то о нем думать, или как-то ему поклоняться, или как-то его уважать. Там у них это просто отсутствует. Они считают, что все за счет своей силы они всего могут достичь. Эти демонические личности, они часто сражаются с полубогами. Они прилетают на высшие планеты и сражаются. В Пуранах очень много есть историй, где описаны эти сражения между сурами и асурами. Асуры – это демоны, асуры – это полубоги. Частые сражения происходят. Иногда те выиграют, иногда эти выиграют. По-разному. То есть такое есть. И там описываются различные сражения на кораблях всяких космических, различным видам оружия, которые больше основаны на стихиях различных. Земля, вода, вот на этих стихиях. Очень могущественное оружие. И в данном случае многие люди на нашей планете, заработав благочестивые какие-то поступки, то есть совершив хорошие деяния, они попадают на высшие планеты. Там, где рай, да, там, где можно наслаждаться, там, где огромнейшие возможности, там тела совершенные, тело не устает очень долгое время, не стареет до конца жизни, не болеет практически. Тела очень могущественные, и наслаждение в 1000 миллион раз выше, чем у нас здесь. Именно чувственное наслаждение такое. Там чувства более сильные, и можем получать огромнейшее наслаждение. И те, у кого есть благочестие, но нет веры в Бога, они попадают на низшие планеты, где тоже практически райская жизнь, но без Бога совсем. Они просто живут, как кошки и собаки. Особо ни о чем не думают, как поесть, поспать. А если человек совершает греховные поступки, то он попадает вообще в адские миры, там, где только одни страдания существуют. Понятно, да? Если есть благочестие, и человек не признает Бога, он попадает на низшие планеты, которые под нашей планетой находятся. А если он еще и грешит очень много, то он попадает совсем в адские миры, где одни страдания существуют. В любом случае, любое положение в этом мире, оно временно. Даже если вы имеете тело полубога, тело демона, это положение все временно. И наша планетарная система, или Джамбудвипа, то есть наша Земля, наше земельное вот это пространство, это не просто наша Земля, тут еще много есть двип, 9 двип, где это тоже уровень, земной уровень. Джамбудвипа, она похожа, знаете, как на остров такой, как плоскость. И поэтому иногда мы знаем, что вот существуют вот такие рассказы, что наша Земля покоится на плоскости. Наша Земля плоская, знаете такую, да, версию? Вот. Это на самом деле правильная версия, так как наша вот эта земельная, как бы сказать, уровень вот этот, наша планетарная система земельная, она плоская. И мы находимся в одном уголочке этой месте, в одной уголочке, и поэтому нам кажется, что наша Земля круглая. Она круглая, но находимся мы на большой такой плоскости. Вот, есть, это просто понимаете, чтобы нам это все понять, надо еще понять прохождение между различными плоскостями. Мы ощущаем Землю круглой, она так и есть, но есть места, с помощью которых можно попасть на дальше, на следующий уровень нашего земельного пространства. И вы все знаете, там Бермудский треугольник, там еще всякие там другие треугольники, места там на Северном полюсе есть, где просто человек идет и пропадает потом. Было очень много случаев зафиксировано, пропажи целых экипажей, самолетов. И даже были такие случаи, что прилетают эти самолеты через 40 лет, а им кажется, что прошло всего несколько дней. Таких случаев тоже очень много есть. Вначале их держали в секрете, а потом это постепенно все выходило наружу. Люди рассказывали другим людям. Такое существует.

0: И вот сказано, что ни одна мысль, ни одно слово бесследно не проходит в пространстве. Эта мысль возвращается бумерангом к нам же и очень впоследствии ожидаем будущей жизни. Сказано, что энергии Господа мысль облачается в слово. Мысль как дитя души. И поэтому я всегда говорю, душе потребны какие слова? Добрые, благостные слова. И еще, вот слово «употребить». Знаете, вот говорят, главное, вред наносит больше тому, кто употребляет эти злые слова. Не того, не тому, значит, у нас вред, кого ругают или оскверняют, а возвращается к нему же.
1: Тому,
0: опять
1: кто сказал эти
0: да,
1: слова.
0: Да, сказал эти слова. Я всегда сравниваю употребление недоброкачественной пищи равносильно. Это употребление злой речи. Я говорю, ребята, скажите, пожалуйста, вот вы употребили вдруг несвежую пищу. Что с вами происходит? Отправляемся, так, ладно. Что предпринимаем?
1: Лечение.
0: Совершенно верно. Лечение. Принимаем какие-то... Ну, очищаемся. Но не дай Бог, говорю, злое слово произнесено. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Все, ушло. Пространство. И это самое страшное. Приведу поучительный пример. Потому что без примерки мы ничего не берем, не покупаем. Пример, образец нужен. Примеряем, правда?
1: Да, конечно.
0: Примеряем. И я поэтому хочу сказать такой пример. Я просто одно время читала такие книги бабушки Валентины Травинки, писатель. Она не писатель, просто женщина добрая, хорошая. И у нее, видимо, источник открылся, написала книги. И «Исправь судьбу свою, разыщи в себе радость». Тропинка к здоровью. И прочитала эту и запомнила одну историю. Правда, говорю, в жизни много историй таких. Я просто от третьего лица рассказываю. И вот эта женщина во время блокады Ленинграда копала траншеи, служила. Ну, в тылу называется. Мужчины, конечно, завоевывали победу на передовой, а женщины, что могли, лепту вносили, свою определенную лепту. И вот она этим заслужила бесплатный проезд, удостоверение называется, это книжку, что можешь проехать бесплатно. Однажды она ехала из Петербурга в Москву в вагоне поезда. И в вагон вошла проводница, молодая женщина, особо молодая, описывается ее, значит, наряд, двухэтажной прической из гордыни прошла. Это, ну, как всегда, свою выполняла обязанность. Спросила у женщины, покажите билет. Она показала эту удостоверенную книжку. Она и говорит, надоели эти блокадники. Бросила этот билет прямо ей в лицо, можно сказать, грубо. Эта женщина оскорбленно ей жар бросила. Покраснела она. Дело в том, что когда я объясню природу стыда, стыдно было за эту молодую особу, которая не видала, не видела трудностей, а вот незаслуженно оскорбила ее. Она же не купила это, а заслужила. Служила чему, то и получила. Она заслужила это свидетельство.
1: Да.
0: И вот это оскорбление, она покраснела, объясню сейчас природу стыда, что происходит с человеком. Оказывается, во время стыда, когда стыдно, человек краснеет. И, оказывается, выходит изнутри низшая, темная, иллюзорная энергия и освобождается совесть. Поэтому сказано, стыдиться надо, а не страшиться. Блажен пылающий стыдом, несчастна жертва страха, сказано. От страха лягушка попадает по семье, говорю детям, правда? Волки идут за волком, идут овцы тоже из-за страха. Поэтому сказано, не страшитесь, а разумнее стыдиться, чем страшиться. А законы бумеранга особо хочу сказать, потому что здесь как раз оскорбление произошло. И что дальше? Самое интересное, что происходит. Минут через 20 Травинка сидит как в воду опущена. И тяжело ей, наверное, пронеслись перед ней страницы вот эти все тяготы, как оскорбляет молодежь ее. И вы представляете, из мер простыня наказание, сказал Господь. И что происходит? Через минут 20 проходит эта женщина, уже обратно возвращается.
1: Проводница.
0: Да, это проводница. Ее не узнать. Такие метаморфозы с ней произошли. Перекошенное лицо, сбита прическа. Ее ведут два милиционера, сопровождают. Оказывается, услышали, напали хулиганы на нее, забрали все деньги и сбили. Мы, конечно, пусть простит нас, мы ничего не хотим, правда? Мы зла не хотим ей. Но сам Господь все видит. Оскорбление. Сказано, кто оскорбление другому наносит, получает скорбь. В этом слове же корень скорбит будет, правильно? Так и случилось.